0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопросы закупки чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Денис Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии и профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая подтверждение цели своего пребывания и предоставлением безопасного жилья. Если они не подадут заявление на получение вида на жительство, то смогут оставаться в Словакии максимум один год исключительно с целью добровольного возвращения в свою страну. Поправка, вступающая в силу с 15 июля, также ужесточает условия для иностранных бизнесменов, имеющих временный вид на жительство, и корректирует правила выдачи виз и административной высылки. Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходят за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Travel» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовск-Амара, Земплинска-Ширава, Велка-Думаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
0: Тема дня.
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
1: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кожемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кожемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
3: Нам помогал сильный увод доктора Ку.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кожемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ними неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальные экономики были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петр Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось, на удивление, устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
0: В том году бы экономика мала раз около 0,5%.
4: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
0: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера.

0: конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
1: Аби в басне, а в респекте к природе. А во взаимном приятельстве.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
0: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
3: Свято горских отцов.
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
0: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
3: Программ зруба е каждый рок подобный.
2: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
0: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
3: В Высоких Татрах эту традицию заложил Павел Райтер.
2: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
0: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
2: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
0: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
2: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йоганна Франца, старшего, и Йоганна Хунсдорфера, старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почувая, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Диарский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след.

0: в истории, но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Диарский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
0: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопрос о закупке чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Денис Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии, профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая подтверждение цели своего пребывания и предоставлением безопасного жилья. Если они не подадут заявление на получение вида на жительство, то смогут оставаться в Словакии максимум один год исключительно с целью добровольного возвращения в свою страну. Поправка, вступающая в силу с 15 июля, также ужесточает условия для иностранных бизнесменов, имеющих временный вид на жительство, и корректирует правила выдачи виз и административной высылки. Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходят за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Тревел» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовск-Амара, Земплинска-Ширава, Велка-Думаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
0: Тема дня.
1: С
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
1: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кожемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кожемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
3: Нам помогал сильный увод доктора Ку.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кожемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальной экономике были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петер Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось, на удивление, устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
4: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
3: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
0: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
5: Аби в басне, а в респекте к природе.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
6: Свято горских отцов Организует сполок горских водцов.
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции.

0: Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
0: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
0: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
0: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йоганна Франца, старшего, и Йоганна Хунсдорфера, старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почувая, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Диарский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след в истории. Но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Диарский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
0: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопрос о закупке чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Дениса Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии, профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая подтверждение цели своего пребывания и предоставлением безопасного жилья. Если они не подадут заявление на получение вида на жительство, то смогут оставаться в Словакии максимум один год исключительно с целью добровольного возвращения в свою страну. Поправка, вступающая в силу с 15 июля, также ужесточает условия для иностранных бизнесменов, имеющих временный вид на жительство, и корректирует правила выдачи виз и административной высылки. Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходит за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Тревел» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовскамара, Земплинска-Ширава, Велка-Думаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
0: Тема дня.
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
1: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кажемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряжение и конфликт на Ближнем Востоке к нам доразил через три канала.
3: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кажемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
2: Нам помогал сильный увод доктора Ку.
3: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
3: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
3: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кажемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальной экономике были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петер Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось, на удивление, устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
4: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
0: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
5: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
6: Аби в базни, а в респекте к природе.
3: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
7: Свято горских отцов Организует спола горских водцов.
3: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
1: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
7: Программ зруба е каждый рок подобный.
3: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
7: В Высоких Татрах эту традицию заложил Павел Райтер.
3: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников.

0: горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
0: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Иоганна Франца, старшего, и Иоганна Хунсдорфера, старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почувая, легендарного горного проводника. А из тех, с кем я имел возможность общаться, например, Ферош Диарский и Станислав Самуэль, они были одними из лучших местных знатоков Татар, которых я знал. И я очень уважаю этих людей, даже могу считать их своими наставниками. Конечно, есть много горных проводников, которые оставили свой след в истории, но те, о которых я упоминал, были действительно проводниками с большой буквы, которые были преданы своему делу. Тот же Ферош Диарский, которого я упоминал, был действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
0: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

небо. Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словакия и Королевство Тонга подтвердили свою заинтересованность в установлении дипломатических отношений. И соответствующие документы могут быть подписаны в сентябре во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры иностранных дел обеих стран также обсудили сотрудничество в области защиты водных ресурсов, систем раннего предупреждения о стихийных бедствиях и поддержку кандидатуры Словакии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2028-2029 годы. Министр иностранных дел Юрай Бланар также высоко оценил работу постоянного представительства Словацкой Республики при ООН и подчеркнул важность активной словацкой дипломатии в рамках организации. Чехия и Словакия начнут рассматривать вопрос о совместной закупке минометов АМ-120 для механизированных бригад. Прага также присоединится к словацкому рамочному соглашению о закупке бронемашин «Татра Т-815», что должно обеспечить более выгодные цены. Министры обороны Яромир Зуна и Роберт Калиняк назвали подписанный меморандум еще одним шагом в развитии оборонного сотрудничества и объявили о подготовке других совместных проектов. Кроме того, Словакия продолжает рассматривать вопросы закупки чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox у компании «Аэроводоходы». По словам министра экономики Дениса Исаковой, проект умного села Башгарвент в Азербайджане – прекрасный пример того, как технологии и профессиональные навыки могут предложить практические решения, улучшающие жизнь людей, и одновременно представляет собой значительный вклад Словакии в восстановление Карабаха. Словацкие компании участвуют в строительстве всего села, а также строят начальную школу имени Милана Ростислава Штефаника в качестве подарка Азербайджану. К концу года в готовом селе смогут проживать около 3700 человек, а также будет обеспечена современная инфраструктура и использование возобновляемых источников энергии. Иностранцы смогут подать заявление на получение временного вида на жительство после окончания срока действия временного убежища, если они соответствуют установленным законом условиям, включая подтверждение цели своего пребывания и предоставлением безопасного жилья. Если они не подадут заявление на получение вида на жительство, то смогут оставаться в Словакии максимум один год исключительно с целью добровольного возвращения в свою страну. Поправка, вступающая в силу с 15 июля, также ужесточает условия для иностранных бизнесменов, имеющих временный вид на жительство, и корректирует правила выдачи виз и административной высылки. Сотни тысяч словаков уехали в США в поисках лучшей жизни, учебы или карьеры. И по оценкам Управления по делам словаков, проживающих за рубежом, сегодня там проживает около 800 тысяч из них. Хотя они создали сплоченное сообщество и сохраняют словацкие традиции, начало их жизни в стране сопровождается высокими ценами на проживание, сильной конкуренцией и сложными условиями труда. В то же время после пандемии все больше словаков решают вернуться домой после нескольких лет жизни в США. Проект плана действий, направленный на решение насущных проблем украинских детей, проживающих в Словацкой Республике, представленный уполномоченным по делам детей, стал предметом межведомственного совещания представителей 5 министерств и неправительственного сектора. В связи с тем, что ряд обсуждавшихся вопросов, таких как полномочия судов или вопрос гражданства и законного представительства до достижения совершеннолетия, по сравнению с обычным видом на жительство, выходят за рамки возможностей внутреннего правового регулирования Словацкой Республики, стороны пришли к согласию о необходимости интенсивных двусторонних переговоров между правительством Словакии и украинской стороной. Словакия предлагает множество вариантов отдыха у воды летом – от природных озер и водохранилищ до рафтинга, водных видов спорта и пеших походов к горным озерам. Национальная компания по продвижению туризма «Словакия Трейл» рекомендует направления по всей Словакии, включая водохранилища Липтовск-Амара, Земплинска-Ширава, Велка-Думаша, Зеленовода и Аравское водохранилище, которое подходит для семей и любителей активного отдыха.
0: Тема дня.
2: Словакия является второй наиболее поляризованной страной в Европе, сразу после Венгрии и непосредственно перед Испанией. Это следует из международного проекта ВДЭМ, который на этой неделе представили специалисты Института исследований социальной сплоченности ДЭК. Они отреагировали на эту тенденцию, опубликовав исследование «Поляризация и антисистема 2026». Долгосрочная, крайне поляризованная обстановка в обществе по всему миру показывает нам, что поляризация может перерасти в физическое насилие или военный конфликт. Примером может служить ситуация в Ираке или Сирии. Беспорядки в Северной Ирландии также показывают, что неконтролируемая поляризация может перерасти в насильственные конфликты даже в развитых и богатых странах, пояснил Павел Коснач, главный научный сотрудник и директор Института ДЭК. В исследовании сообщается, что поляризация в Словакии имеет реальные последствия. Данные показывают, например, какое влияние оказывается на отношения между людьми. В ходе опроса мы спрашивали респондентов, ограничивали они или полностью прекращали общение с кем-либо из тех, с кем раньше проводили время из-за разногласий. Более 2/3 никогда не прекращали общение по этим причинам, что примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, увеличилась доля людей, которые прекращают общение с друзьями, даже с родителями. Конфликты из-за ценностей и политических вопросов проникают в личные отношения несколько чаще, чем в прошлом году, подчеркнул аналитик Института ДЭК Вероника Цыганикова. Исследователи также включили в исследование причины поляризации в обществе. Они составили список на основе собственных исследований, а также профессиональной литературы в области социальной сплоченности, поляризации и коллективной идентичности. Среди причин, например, использование поляризации как метода завоевания власти. Аналитики объяснили, что поляризующие лидеры апеллируют к основным эволюционным инстинктам. Они используют более черно-белую риторику, и поэтому их послания кажутся более ясными. Исследователи также включили экономическое неравенство и неудачи Словакии в преодолении прошлых кризисов в число других важных причин. Результаты исследования показывают, что раскол в обществе стал своего рода новой нормой в Словакии, за которую страна расплачивается. Помимо ухудшения отношений, Институт ДЭК указывает на такие последствия, как утечка мозгов за рубеж, ухудшение психического здоровья населения, снижение способности к сотрудничеству, законодательный паралич и подрыв доверия к демократическим процессам и институтам. По мнению Института ДЭК, для сохранения стабильности государства и восстановления социальной солидарности крайне важно, чтобы субъекты, формирующие общественное мнение и политическая элита, уделяли первостепенное внимание культуре подлинного диалога и поиску консенсуса. Опрос проводился агентством «Фокус» осенью 2025 года.
1: Уважаемые слушатели, в эфире Международное радио Словакии. У микрофона Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Коротко о том, что вы услышите в следующие минуты. В сегодняшнем выпуске «Экономического курьера» мы познакомим вас с летним прогнозом Национального банка Словакии в отношении развития экономики в нашей стране, который представили председатель и главный экономист Нацбанка. В следующем сюжете мы расскажем о празднике горных проводников, который отметили в конце июня в Высоких Татрах. Вот такой будет наша программа, друзья. Надеюсь, она вас заинтересовала. Приятного вам прослушивания.

0: Экономический курьер.
1: Возможно, вам приходилось оплачивать счета за кого-то другого. И сейчас в нашей экономике происходит то же самое. Сегодня Европа расплачивается за то, к чему не имела никакого отношения. Такими словами начал председатель Национального банка Словакии Петер Кажемир представление летнего прогноза развития экономической ситуации в Словацкой республике.
2: Напряженность и конфликт на Ближнем Востоке дошли до нас тремя путями. Через подорожание энергоносителей, через нарушение торговых связей и, наконец, через рост неопределенности. Положительным моментом является то, что конфликт на Ближнем Востоке лишь замедлил рост словацкой экономики. Однако с инфляцией ситуация несколько сложнее. Будем надеяться, что мы движемся к мировому соглашению, хотя оно вряд ли принесет немедленное облегчение. Весенний шок был относительно сильным и длился гораздо дольше, чем мы ожидали. И, конечно же, это постепенно отражается на экономике в целом.
1: Однако, по словам Кажемира, несмотря на сложную ситуацию в Ормузском проливе, существенного ухудшения ситуации не наблюдается, и банкирам не пришлось кардинально менять весенний прогноз.
3: Нам помогал сильный увод доктор року.
2: Нам помогло сильное начало года. Даже в сложных условиях домохозяйства не слишком ограничивали свои расходы и потребление. Однако внешние условия значительно ухудшились по сравнению с весной. И в этом году мы по-прежнему ожидаем экономический рост на уровне 5%. Это самый медленный темп с 2020 года, когда бушевала пандемия COVID-19. В ближайшие годы мы ожидаем значительного ускорения темпов роста до уровня около 2%. Экспорт остается основным двигателем роста наряду с государственными инвестициями и текущими расходами. Рынок труда остается устойчивым, занятость существенно не снижается, заработная плата по-прежнему растет относительно быстро.
1: Итак, в ближайшие годы, по словам главы Нацбанка, ожидается постепенное оживление экономики, обусловленное спросом из-за рубежа и улучшением финансового положения, в том числе и наших домохозяйств. Но, всегда это пресловутое «но», это оживление будет не быстрым и будет происходить в условиях высоких цен.
2: Замедление роста в еврозоне – это не только следствие текущих событий, последствий войн к востоку от наших границ или на Ближнем Востоке. Это также следствие долгой истории Европы, тех трудностей, которые нам всем знакомы. Это связано с проблемами конкурентоспособности, высокими ценами на энергоносители, ослаблением инвестиционной активности, а также дешевым импортом из Китая.
1: Что это значит для словацких компаний и обычных граждан?
2: В этом году цены остаются высокими, но хорошие новости ожидаются в следующем году, когда инфляция в Словакии может упасть до уровня ниже 3%. Это будет в основном связано со снижением цен на топливо. Дальнейшее развитие событий зависит от факторов, которые мы не можем полностью контролировать и на которые не можем повлиять, таких как цены на сырьевые товары и общая геополитика. В этих условиях еще более важно укреплять экономику Европы и поддерживать здоровые государственные финансы. Это касается всей еврозоны, а значит и нашей страны, и это главный посыл летнего прогноза. Оживление произойдет, оно будет медленным и без внутренних реформ непостоянным. Все зависит от нас самих.
1: Основным условием улучшения положения в экономике, по словам Петера Кажемира, остается разрешение конфликта на Ближнем Востоке и, наконец, наступление более спокойной обстановки в мировой экономике без новых потрясений. Конкретные сценарии развития ситуации в стране представил главный экономист Нацбанка Михал Хорват. Специалисты учитывали при подготовке прогноза высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ирано-американские переговоры пока не принесли определенности в дальнейшем развитии ситуации, на что реагируют мировые рынки.
4: Наши торговые партнеры также ожидают несколько худшего развития событий внутри своих стран. Высокие цены на энергоносители и связанная с ним неопределенность влияют в том числе на инвестиции и потребление наших торговых партнеров, поэтому спрос на нашу продукцию примерно на 0,5% ниже, чем весной. Учитывая, что длительное повышение цен на энергоносители вызывает усиление инфляционного давления, ожидания относительно динамики процентных ставок также изменились во всем мире. Так что это повлияет на наши инвестиции. Кстати, инвестиции в национальной экономике были очень слабыми с конца прошлого года.
1: Положительным моментом в Словакии Михал Хорват, так же, как и Петер Кожемир, назвал поведение домохозяйств в начале года. Их потребление оказалось, на удивление, устойчивым, учитывая сложившуюся ситуацию. Конечно, отчасти это произошло за счет сбережений, но динамика оказалась лучше, чем ожидалось. А в итоге...
0: В этом году ожидается рост экономики примерно на 0,5%. В последующие годы ускорение до 2%, а возможно и немного больше. Следует отметить, что наш прогноз также учитывает запуск производства на новом заводе Volvo в следующем году. Мы также не рассчитываем на какие-либо дальнейшие меры по консолидации в 2027 году. Если ситуация в мире улучшится, то в следующем году рост может быть еще немного быстрее. Что касается инфляции, мы ожидаем ее снижения с примерно 4% в этом году до примерно 3% в следующем. И это несмотря на то, что существует ряд факторов, препятствующих снижению инфляции. В частности, энергетический шок оказался сильнее и длился дольше, чем мы ожидали, что отразилось на ценах товаров и услуг. Однако ситуация в отношении цен на продукты питания в этом году развивается достаточно благоприятно, что вызвано снижением цен на сельскохозяйственную продукцию на мировых рынках, на те же кофе и какао. В этом году мы ожидаем роста цен на продукты питания до 2%, а в следующем году небольшого ускорения роста, но не драматического, примерно на 3,5%. Более дорогие энергоносители должны постепенно включаться в регулируемые цены для домохозяйств.
1: По словам главного экономиста Нацбанка Словакии, инфляция в следующем году будет в основном обусловлена косвенным влиянием повышения цен на энергоносители, поскольку возросшие издержки предприятий будут переложены на широкий спектр товаров и услуг. В 2028 году это будет в основном обусловлено регулируемыми ценами на энергоносители, поскольку больше не ожидается повсеместной государственной поддержки домохозяйств. Устойчивым пилоном словацкой экономики остается рынок труда.
0: Видим выразнейший убыток живностников, что связано с консолидационными опатрениями.
4: Мы регистрируем значительное снижение числа индивидуальных предпринимателей, что связано с консолидацией. Но серьезного роста безработицы не наблюдается из-за прилива рабочей силы из-за рубежа. Кроме того, на рынке труда удивительным образом растут зарплаты, причем не только в государственном секторе, но и в частном. Так что рынок труда и далее остается стабильным.
1: Согласно прогнозу Нацбанка, дефицит государственных финансов в 2026 году достигнет 4,5% ВВП и существенно не улучшится в последующие годы.
4: Без дополнительных мер консолидации баланс немного ухудшится в 2027 году. Улучшение можно ожидать только в 2028 году, главным образом из-за ожидаемого прекращения поддержки цен на энергоносители и улучшения экономической ситуации. Государственный долг достигнет 62,5% ВВП в этом году, а сохранение высокого дефицита приведет к его росту до 65% ВВП в 2028 году.
1: Хорват отметил, что неопределенность остается высокой, а вместе с ней и риски для прогноза. Они смещены в сторону снижения темпов экономического роста и повышения инфляции. Он добавил, что экономика неизбежно столкнется с новыми этапами фискальной консолидации. Но поскольку неизвестны масштабы мер, которые будут приняты, экономисты не учитывают их последствия при прогнозировании. Однако, вероятно, в ближайшие годы они замедлят рост уровня жизни, и влияние на инфляцию будет зависеть от их характера, заключил главный экономист Национального банка Словакии Михал Хорват.
5: Радио Словакия International.
1: Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу программу. Сейчас мы предлагаем вам перенестись в Высокие Татры. В конце июня в Высоких Татрах осветили альпинистские канаты и кошки. Так традиционно горные проводники встречают новый сезон. В часовне в Старом Смоковце собрались все поколения представителей этой профессии. От молодых людей, только недавно начавших свою службу, до легенд Татр. Они получили благословение от священника на следующий сезон.
6: Аби в басне, а в респекте к природе.
2: Чтобы, испытывая страх и уважение к природе и пребывание во взаимной дружбе, вы смогли достичь своей цели.
1: В настоящее время этой профессией занимаются всего несколько десятков словаков, 72 человека, из них одна женщина. И у них тоже есть свой праздник, о происхождении и традициях которого расскажет горный проводник Роберт Турьяник.
7: Свято горских отцов Организует сполок горских водцов.
2: Праздник горных проводников организуется Ассоциацией горных проводников Высоких Татр, старейшей ассоциацией представителей этой профессии в Словакии. Цель этого праздника не только почтить память или отметить профессию горного проводника, но и прежде всего собрать людей, связанных с горами, которые уважают традиции. Это также своего рода послание, поскольку горные проводники создают идентичность этого региона и способствуют развитию туризма.
1: Поначалу, как сказал Роберт Турьяник, это было небольшое мероприятие для местных горных проводников. Но со временем оно превратилось в более масштабное событие, в котором принимают участие проводники со всей Словакии, включая проводников с польской стороны Высоких Татр.
2: Программа примерно одинакова каждый год. Мы начинаем с чествования горных проводников у памятника горным проводникам на кладбище в Новом Смоковце. Затем следует традиционное освещение канатов и кошек, после чего проходит процессия горных проводников по Смоковцу, а затем их неформальная встреча, на которую приходят и те, кто не имеет отношения к этой профессии, но любит горы и часто пользуются услугами проводников.
1: Как долго существует традиция проведения праздника горных проводников в Татрах?
7: В Высоких Татрах эту традицию заложил Павел Райтер.
2: В Высоких Татрах эта традиция была основана Павлом Райтером, вдохновленным альпийскими курортами, такими как французский Шамуни и итальянский Курмайор, которые являются двумя старейшими обществами горных проводников в мире. Первый раз празднование Дня горных проводников состоялось в 1995 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом году он прошел в 31 раз.
1: Вышеупомянутому Павлу Райтару исполнилось уже 90 лет. Он, конечно, уже не сопровождает туристов в горы, но принимает активное участие в работе Ассоциации горных проводников. А его младшие последователи продолжают традицию праздника горных проводников в Высоких Татрах. В этом году он состоялся 20 июня.
7: Это начаток сезона, как говорим, а идет наозай.
2: Это, по сути дела, начало сезона, когда люди, интересующиеся историей горного проводничества в Татрах, желающие встретиться с горными проводниками, могут лично пообщаться с ними или просто ненадолго остановиться и проникнуться атмосферой, что является идеальным моментом для знакомства с горными проводниками и их профессией. Сюда приходят мои клиенты, с которыми мы уже несколько раз поднимались в горы. На самом деле это не просто отношение проводник-клиент. Как правило, они перерастают в дружбу.
1: Праздник горных проводников – это в первую очередь дань уважения тем предкам, которые, образно говоря, проложили путь в Татрах нынешним проводникам. Кого из легенд горного проводничества в наших самых высоких горах может назвать Роберт Турьяник?
2: Организованное проводничество в Татрах имеет долгую историю, и в этом году мы отмечаем его 153-летие. Мы должны поблагодарить дальновидных деятелей Венгерско-Карпатской ассоциации, которые объединили горных проводников. Проводничество в Высоких Татрах развивалось примерно на том же уровне, что и в Альпах, и у нас действительно есть легенда этой профессии. Обязательно надо упомянуть Йогана Франца старшего и Йогана Хунсдорфера старшего, которые в то время совершили множество первых восхождений в Татрах, в том числе и сложных. Из более современной истории я бы, безусловно, упомянул последнего, кто остался здесь после войны от спишских немцев, Яна Почува, легендарного.

0: действительно превосходным горным проводником. К сожалению, сегодня многие начинающие горные проводники ничего о нем не знают.
1: И что же вы делаете, чтобы они об этом узнали?
0: Я стараюсь публиковать информацию в социальных сетях, например, приуроченную к годовщинам их дней рождения или смерти. Бывают разные случаи, когда я вспоминаю о них и пытаюсь вытащить их из прошлого и рассказать современникам. Я рад, что эти исторические публикации имеют множество просмотров и получают хорошие оценки.
1: Ну что ж, друзья, возможно, в следующем году, в июне, вы сможете побывать на празднике горных проводников в Высоких Татрах и познакомиться лично с представителями этой профессии. С теми, кто там, высоко в горах, отвечают не только за себя, но и за жизнь и здоровье тех, кто им доверился.

Ну что ж, друзья, наше время в эфире закончилось. Мы прощаемся с вами и надеемся на то, что и завтра вы вновь настроитесь на волну Международного радио Словакии. С вами прощаются Алена Ганева и Абдулла Рут. Всем мира и добра. Услышимся!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Декларация о независимости Словацкой Республики напоминает нам о том, что свободу, суверенитет и независимую государственность нельзя воспринимать как нечто с собой разумеющееся. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 34-й годовщиной принятия декларации. Более подробно о сегодняшнем памятном дне вы можете узнать в теме дня. В рамках изменений законодательства о гражданстве, включенных в поправки к закону о пребывании иностранцев, Министерство внутренних дел Словацкой Республики объявило, что повысит доступность услуг и упростит процесс получения гражданства для потомков граждан бывшей Чехословакии. Новое законодательство вступило в силу 15 июля. По данным Министерства внутренних дел, снижение административной нагрузки касается в частности лиц, у которых хотя бы один из родителей или близких предков был гражданином Чехословакии, родившимся на территории Словацкой Республики. Уполномоченный по делам инвалидов Зузанна Ставровска представила Комитету ООН по правам инвалидов доклад, содержащийся обновленную информацию о выполнении Словацкой Республикой обязательств в рамках Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Этот документ послужит одним из материалов для конструктивного диалога между Комитетом ООН и Словацкой Республикой, который запланирован на август в Женеве. В четверг вступило в силу рамочное соглашение между Словацкой Республикой и Чешской Республикой о трансграничном сотрудничестве в сфере экстренной медицинской помощи. Соглашение было подписано в Праге в июле прошлого года и одобрено парламентом в сентябре 2025 года. В соответствии с соглашением Словацкая и Чешская службы скорой медицинской помощи будут сотрудничать в приграничных районах обеих стран. Исследования словацких нейрохирургов способствовали изменению клинических рекомендаций по лечению опухолей головного мозга в США. Благодаря этому коллектив отделения нейрохирургии Университетской больницы Братиславы получил широкое международное признание. Город Нитра намерен принять участие в национальном проекте, направленном на долгосрочную интеграцию иностранцев. По заявлению городских властей, причиной послужило количество иностранцев, проживающих в Нитре, на постоянной основе. На начало 26 года в городе Нитра проживало более 17 тысяч иностранцев, в том числе около 5 тысяч человек со статусом временного убежища. При общей численности населения в 92 тысячи человек иностранцы составляют примерно 19% от общего числа жителей Нитры. Иными словами, почти каждый пятый житель города – иностранец, сообщили в городской администрации. Начиная с ближайшего осенне-зимнего сезона, путешественники, вылетающие из аэропорта Братиславы, вновь смогут воспользоваться чартерными рейсами по более отдаленным и экзотическим направлениям, в дополнение к уже существующим рейсам на ближайшие морские курорты.
0: Тема дня.
2: 34 года назад, 17 июля 1992 года, депутаты Словацкого национального совета одобрили Декларацию о независимости Словацкой Республики. Это произошло в то время, когда Словакия еще входила в состав Чешско-Словацкой Федеративной Республики, и между чешскими и словацкими представителями велись переговоры о дальнейшем урегулировании отношений между двумя народами. Годовщина принятия Декларации о независимости 17 июля является, согласно закону Национального совета от 20 октября 1993 года, памятным днем. После парламентских выборов, состоявшихся 5 и 6 июня 1992 года, победившие политические партии Чехии и Словакии, Гражданско-демократическая партия Движения за демократическую Словакию, договорились о проведении взаимных переговоров по решению конституционных проблем тогдашней федерации. Из партий, прошедших парламент после выборов, только Словацкая национальная партия ставила на повестку дня вопрос о создании независимой Словацкой Республики. Победившая ГЗДС Владимира Мечера предложила принять декларацию и новую конституцию Словацкой Республики, а также провести референдум по конституционному строю. Сразу после выборов 9 июня 1992 года начались переговоры между словацкими и чешскими представителями и премьер-министрами Владимиром Мечером и Вацлавом Клаусом. Однако из-за разногласий относительно формы общего государства государства они завершились неудачей. Президиум Словацкого национального совета принял решение созвать третью сессию на 17 июля и включить в ее повестку дня обсуждение проекта декларации о независимости Словацкой республики. Депутаты не одобрили предложение Франтишека Миклоша от Христианско-демократической партии о принятии парламентом решения об объявлении референдума о выходе Словацкой республики из состава Чехословацкой социалистической федеративной республики на основе конституционного закона. Напротив, они поддержали предложение Владимира Мешковского от СНС о проведении голосования по заявлению, то есть без использования устройства для голосования, таким образом, чтобы каждый депутат поименно и публично объявил о своем решении. Декларация о независимости Словацкой республики была принята 17 июля 1992 года на заседании Словацкого национального совета под председательством Ивана Гашпаровича. Через три дня после принятия декларации 20 июля 1992 года президент Чехословакии Вацлав Гавел подал отставку, заявив: «Я не хочу быть тормозом исторического развития». Мечер и Клаус наконец договорились на встрече в легендарной вилле Тугендат в Брно 26 августа 1992 года об окончательном разделении Чехословакии на два независимых государства без проведения референдума. После принятия декларации о независимости депутаты 1 сентября 1992 года утвердили Конституцию Словацкой Республики. Независимые Словацкая и Чешская Республики были образованы 1 января 1993 года. В минувшую субботу, 11 июля, Владимир Мечер и Вацлав Клаус выступили на торжествах в поселке Старобистрица, посвященной годовщине принятия декларации о суверенитете Словакии 92 года, и высоко оценили мирный распад Чехословакии, о котором они договорились 34 года назад. «У нас не было иной задачи или цели, кроме как обеспечить мирный и дружественный характер разделения наших двух стран. Именно так это и произошло. Это исторический успех, который получил признание во всем мире», – заявил Клаус. Мечер также высоко оценил принятие декларации, продвигавшейся его правительством, и выразил благодарность Клаусу за спокойный и мирный характер раздела Чехословакии.
3: Дорогие друзья, в эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале, уважаемые наши слушатели, несколько слов о том, что вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете, в интервью с Франтишеком Шиллером, мы поговорим о паровозе «Альбатрос» 1954 года выпуска, уникальном чехословацком экспонате в Братиславском локомотивном депо. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Робертом Хофрихтером. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была, кроме иных языков, также опубликована на словацком. Уроженец Братиславы написал в том числе историческую книгу, связанную и с его личной судьбой, с названием «От Братиславы до Зальцбурга». Вот такой будет сегодняшняя программа. Надеемся, друзья, что останетесь до конца с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам эфира!
0: Радио Словакия International.
4: Паровоз «Альбатрос» 1954 года выпуска – уникальный чехословацкий экспонат. Единственный действующий экземпляр такого паровоза находится в Братиславском локомотивном депо в любительском клубе «Альбатрос». В настоящее время он проходит капитальный ремонт. В этом году его хотели бы вывести на рельсы и, наконец, с опозданием отметить его 70-летие. Как рассказал нам председатель клуба Франтишек Шиллер, осмотр колес тендера, то есть специального железнодорожного вагона, который тянет паровоз и в котором находится топливо и вода, выявил разные дефекты, поэтому ремонт необходимо продолжить. А поскольку каждая деталь должна быть изготовлена в точности, как оригинал, это непросто и дорого. Франтишек Шиллер также рассказал нам о том, насколько уникален этот локомотив.
5: Týchto najmodernejších rušňov bolo vyrobených iba 15 kusov.
6: Было выпущено всего 15 таких современных локомотивов. В рабочем состоянии находится только модель «Альбатроса» с серийным номером 49804, которая хранится у нас в Братиславе. Из оставшихся двух есть локомотив номер 106, который находится в музее в Праге. Он тоже пригоден для эксплуатации, но используется только в качестве экспоната. У нас также есть локомотив номер 112, то есть который был выпущен 12-м в серии, и наши друзья из Чехии сейчас пытаются сделать его экспонатом.
4: Известно ли нам вообще, где именно курсировали эти локомотивы, эти прекрасные альбатросы? Вероятно, по главным магистральным линиям?
5: keďže súčasná elektrifikácia ešte nestíhala.
6: Поскольку электрификация железнодорожных линий в то время еще не была столь широко распространена, именно по этой причине выпускались эти экспресс-паровозы «Альбатрос». Чаще всего они курсировали между Братиславой и Прагой, Прагой и Кошице, Братиславой и Кошице, то есть, как вы правильно заметили, по основным магистральным линиям. Но известно, что некоторые «Альбатросы» добирались даже до Будапешта, а некоторые — до Германии. Сейчас, когда мы проводим какое-нибудь мероприятие, мы запускаем локомотив за день до этого мероприятия. В течение одного дня он в режиме эксплуатации, а затем требуется неделя, чтобы ему остыть. В то время, когда «Альбатросы» ездили, их обычно запускали на 30 дней беспрерывной эксплуатации. Это означало, что существовала специальная должность сотрудника, который следил за тем, чтобы локомотив не выходил из строя, и был определенный день, когда его выключали, чистили, проводили техническое обслуживание, выполняли все необходимые работы, а затем снова запускали.
4: 2024 год был юбилейным для этого локомотива, но вы не отметили его так, как планировали.
5: Альбатрос ославал своих 70 роков.
6: Альбатрос отпраздновал свое 70-летие 24 декабря 1954 года. Его день рождения приходится на Рождество. Мы планировали поездки для желающих, которые должны были проходить на протяжении всего 2025 года, так как последняя поездка состоялась еще в 2023 году, когда мы вернулись из Праги. Тогда мы обнаружили, что локомотив больше не находится в надлежащем состоянии. Мы начали ремонт. Тогда мы думали, что он будет завершен очень быстро. Сейчас 2026 год, а ремонт подходит к концу только в этом году.
4: Что удалось сделать и каково текущее состояние локомотива? Нам известно, что часть этого локомотива еще разобрана, но вам уже удалось отремонтировать большую его часть благодаря сбору средств.
6: Как только мы приступили к ремонту, а поскольку любой ремонт такого рода – дело непростое и особенно дорогостоящее, мы начали сбор средств. Должен сказать, что благодаря пожертвованиям, собранным в рамках этого сбора, нам уже удалось приобрести новые впускные трубы и новые воздушные резервуары, которые теперь ждут установки. Конечно, на каждую такую деталь приходится еще 10 нуждавшихся в ремонте. Все-таки локомотиву уже 70 лет. Можно сказать, что любая его часть, за которую мы брались, начинала разваливаться. Мы вложили средства и заказали изготовление новых деталей.
4: Паровоз «Альбатрос» начал изготавливаться в 1954 году. В городе Плзень было построено 15 таких уникальных локомотивов, которые на тот момент были самыми мощными и крупными в Европе. Поэтому они использовались на магистральных линиях. Единственный действующий экземпляр находится в Братиславском локомотивном депо. Производство каждой запасной части, по сути, ничем не отличается от производства оригинальной детали. Это не стандартизированный продукт массового производства, говорит Франтишек Шиллер.
5: 70 роков дозаду, как си повеме, это вельми далеко.
6: Если задуматься, прошло уже 70 лет от выпуска этих уникальных паровозов, и нам, как клубу, потребовалось много времени, чтобы собрать хотя бы какие-то бумаги, чертежи и техническую документацию на паровоз. То, что нас ждет сейчас и что нас больше всего беспокоит, это то, что изначально мы рассчитывали в начале года, к весне, провести тестовый запуск паровоза и показать его публике в действии. Мы были удивлены, что пришлось ремонтировать колеса на тендерах. Тендер – это конструкция позади локомотива, в которой находится вода и уголь. У тендера 5 пар колес, то есть 10 колес. С помощью дефектоскопии мы выяснили, что 3 пары в порядке, но 2 пары непригодны для использования, то есть они уже разобраны и в будущем непригодны.
4: Вы все волонтеры, и многие из вас работают на добровольной основе. Но изготовление таких деталей обходится очень дорого. Речь идет о тысячах евро или о десятках тысяч.
5: Teraz akurat wiemy, pretože sme hneď na tom začali pracovať.
6: Теперь мы точно знаем, потому что сразу же начали над этим работать, что производство этих 2 пар колес, то есть 4 необходимых нам колес, обходится в десятки тысяч евро, и нам снова нужно собрать необходимые средства. Мы делаем все возможное, чтобы собрать эти деньги, а это значит, что мы снова запускаем публичный сбор средств через нашу платформу Donio. Мы обращаемся везде, где это возможно, ко всем, кто готов внести свой вклад в размере 2% от своих налогов. Эта сумма определенно поможет нам, как и в предыдущие годы. И, конечно же, когда люди покупают билеты на организованные нами ностальгические поездки на паровозе, все эти деньги идут на ремонт и поддержание паровоза в рабочем состоянии.
4: Производители этих деталей находятся где-нибудь в Словакии или Чехии? Или вы ищете его, скажем, в другой части мира, например, в Китае?
5: Jedno veľké šťastie a to, že máme vynikajúceho predsedu.
6: Одно из главных преимуществ заключается в том, что у меня есть превосходный партнер, председатель клуба, который делает все возможное, чтобы наладить контакт с теми, кто обладает такими возможностями. То есть умеют изготавливать подобные компоненты или занимаются их разработкой, или готовы попробовать произвести что-то необходимое нам, будь то кольцо, сама дымовая труба, обода для колес и тому подобное. Пока что у нас все идет хорошо, хотя иногда это занимает очень много времени. Но что будет с этими колесами для локомотива, вот что сложнее всего решить. Потому что эти колеса нетипичны, так как тендеры не используются уже 70 лет. Сейчас мы ищем, где еще можно найти, например, локомотивный тендер той же категории, с которого можно было бы снять две пары колес, чтобы посмотреть, как это сделать. Или сможем ли мы изготовить новые, потому что нам не хватает технической документации на этот тендер.
4: Мы надеемся, что планы увенчаются успехом, и мы сможем принять участие в ностальгических поездках с энтузиастами. Пока что для этой цели используется моторный локомотив по прозвищу «Бардотка». Братиславский клуб «Альбатрос» был основан сразу после революции в 1990 году. Уже в 1994 году им удалось ввести в эксплуатацию один из этих исторических прекрасных локомотивов. Торжественный запуск «Альбатроса» состоялся 15 марта 1994 года, и после устранения мелких неисправностей он снова достиг скорости 140 км в час. За 20 лет такой так называемой ностальгической эксплуатации он уже проехал 35 тысяч километров.

0: Из энциклопедии можно подчеркнуть, что он австрийский морской биолог. Он написал несколько научных книг на немецком языке, но только одна была опубликована на словацком. Она называется «Таинственная жизнь грибов». Речь идет о Роберте Хофрихтере. Он родился и вырос в Братиславе. Его исключили с факультета промышленного и гражданского строительства за отказ вступить в Социалистический союз молодежи. Органы госбезопасности установили за ним слежку, и он получал повестки на допросы. Опасаясь преследований, Хофрихтер эмигрировал из Чехословакии в 1981 году и поселился в австрийском городе Зальцбург. Он начал изучать морскую биологию и экологию в местном университете. Сначала мы расспросили Роберта Хофрихтера о его профессиональной деятельности. Например, о способности грибов устранять отходы, их нагрузку для окружающей среды.
1: В
2: последнее время ученые все чаще говорят о грибе, способном разлагать полиуретан. А полиуретан – один из самых распространенных видов пластика, загрязняющих окружающую среду во всем мире. Около 15 лет назад в тропических лесах Амазонии, в национальном парке Ясуни в Эквадоре, был обнаружен гриб, способный разлагать полиуретан. Современные генетические технологии и различные адаптации организмов в конечном итоге могут действительно помочь природе, позволив этим микроорганизмам, грибам, разлагать отходы на свалках или даже в слишком загрязненной среде, в природе, например, в морях.
0: Вы являетесь автором нескольких книг о грибах, большинство из которых были опубликованы в Австрии или на немецком языке. И для непосвященного читателя они представляют собой увлекательное познание о грибах и более широкий взгляд на них, как на удивительное явление природы.
1: Слово «растлины» бы уже не было ведецки пресне.
2: Да, и следует отметить, что понятие «растения» уже не будет научно точным. Как говорят биологи, растения автотрофны, то есть создают себе пищу посредством фотосинтеза, в то время как грибы гетеротрофны и должны, так сказать, питаться, потреблять какую-то пищу. Грибы делают это с помощью ферментов, и именно эти ферменты так интересны, потому что они расщепляют все – сложные полисахариды, хлориды на простые, а также яды и вредные вещества. Посредством этой функции расщепления грибы получают то, что им нужно. Многие из них живут в симбиозе с растениями, то есть помогают друг другу. Поэтому этот симбиоз – определенный базовый принцип мира и жизни. Каждое дерево, все растения, каждая трава, которую мы видим вокруг, будь то в саду или в природе, где бы то ни было, связаны с каким-то грибом под землей. Посредством этих нитей все организмы определенным образом фактически взаимосвязаны, обмениваются веществами и помогают друг другу. Я считаю это прекрасным аспектом биологии, поскольку раньше мы просто думали, что согласно теории Дарвина и подобным философиям, побеждает только сильнейший, но на самом деле природа также очень сильно основана на этом симбиозе, на сосуществовании ради взаимной выгоды.
0: Роберт Хофрихтер за свою жизнь написал и опубликовал 35 книг. И по его словам, кое-кому может показаться, что он помешан на писательстве. Ведь едва закончив одну книгу, он тут же пишет другую. Даже некоторые из его друзей говорят, что без писательской деятельности он уже не может жить. Большинство его публикаций носили, естественно, научный характер. Сфера его деятельности – Средиземное море, Индийский океан и Сейшельские острова. Грибы – лишь одна часть его интересов и исследований. Мы поинтересовались, о чем же его книга, изданная на словацком языке.
2: Это историческая книга, потому что история – еще одно мое хобби. И я всегда стараюсь глубоко и подробно исследовать, используя различные источники, как все происходило на самом деле. У меня есть определенное личное убеждение, жизненная философия, заключающаяся в том, что должна быть возможность по-настоящему понять, как и на основании каких мотиваций происходили исторические события. Я углубился в историю австро-венгерской монархии, потому что корни моей семьи и предков тоже уходят туда, в том числе и в старый Прешпорок, как раньше называлась Братислава. В связи с этим я также опубликовал книгу на словацком языке «От Прешпорка до Сальнограда», посвященную этому аспекту истории. Сальноградом прежде называли словаки австрийский Зальцбург.
0: Роберт Хофрихтер, уроженец Братиславы, в настоящее время активно путешествует по миру, занимается дайвингом, фотографией и снимает документальные фильмы для немецких телеканалов, посвященные защите окружающей среды, морей и природы. Мы также спросили его об эмиграции и о том, как он воспринимал мир по ту сторону железного занавеса в 80-х годах прошлого века.
1: Наша родина – старая братиславская родина.
2: Я из старинной братиславской семьи. Дома мы вообще не говорили по-словацки. Я выучил словацкий только в начальной школе. У семьи немецкая фамилия, поскольку предки были немецкого или немецко-австрийского происхождения. Раньше это было невозможно отличить. Однако дома мы говорили по-венгерски. В школе, где, как я уже упоминал, занятия проходили на словацком языке, а венграх говорили только плохое, особенно в том смысле, что они угнетали нас 1000 лет. У нас в семье также была тесная связь с чешской культурой, поэтому еще в детстве я считал любое проявление национализма бессмысленным. Позже я стал настоящим космополитом, ведь Австрия – это тоже страна, где живут самые разные народы. Когда я стал биологом, благодаря знаниям генетики как науки, я также осознал, до какой степени все люди и человеческие расы смешаны не только в Центральной Европе и Европе в целом, но и во всем мире. Это было как-то связано и с моим другим научным интересом – историей, как она происходила на самом деле.
0: Закрытость границ, существовавшая между Братиславой и Веной, то есть между Словакией и Венгрией до 1989 года, были для вас, наверное, самыми проблемными или, скорее, совершенно бессмысленными.
2: Да, это было бессмысленным, потому что во времена железного занавеса, путешествуя по миру, мы обнаружили, что люди совершенно нереалистично представляют себе то, что находится за ним. Где-то в Америке мы сталкивались с подобными вопросами, например, есть ли у нас там дома. Иногда создавалось впечатление, что эти люди имели о нас представление, словно мы все еще живем здесь на деревьях. Тот факт, что культура существовала здесь задолго до того, как пришла в Северную Америку, был для них чуждым и неведомым. Даже в Австрии, как и в любой другой стране, можно было столкнуться с ощущением, что за железным занавесом скрывается нечто таинственное. На самом деле это разделение продлилось всего около 40 лет, и до этого существовала Первая Чехословацкая Республика, одно из самых демократических государств, признанное во всем мире. Многие до сих пор мало знают об этой части истории, поэтому я почувствовал необходимость написать о ней. Дело в том, что люди из соседних стран очень мало знают друг о друге, а эти австрийцы порой живут в нескольких километрах от нас. К сожалению, обычные люди очень мало знают об истории своих соседей, как народа, так и страны.
0: Поэтому для вас, вероятно, было естественно жить в Австрии, несмотря на существование железного занавеса.
2: Знаете, во-первых, мой дедушка Хофрихтер родился в Вене во времена, когда еще было единое государство, когда восприятие людей это разделение было неестественным. Братислава была связана с Веной трамваем. Люди постоянно ездили туда и обратно. Разделения не было, и для нас в семье было естественным, например, слушать австрийское радио. Таким был наш обыденный повседневный образ жизни. После Второй мировой войны часть семьи бежала, поскольку большинство из них

0: морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была также опубликована на словацком языке. Он написал книгу, связанную и с его личной судьбой «От Прешпурка до Сальнограда», то есть «От Братиславы до Зальцбурга».
1: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам приятно провести летние выходные дни. До новых встреч в эфире. Счастливо!
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Декларация независимости Словацкой Республики напоминает нам о том, что свободу, суверенитет и независимую государственность нельзя воспринимать как нечто с собой разумеющееся. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 34-й годовщиной принятия декларации. Более подробно о сегодняшнем памятном дне вы можете узнать в теме дня. В рамках изменений законодательства о гражданстве, включенных в поправки к закону о пребывании иностранцев, Министерство внутренних дел Словацкой Республики объявило, что повысит доступность услуг и упростит процесс получения гражданства для потомков граждан бывшей Чехословакии. Новое законодательство вступило в силу 15 июля. По данным Министерства внутренних дел, снижение административной нагрузки касается в частности лиц, у которых хотя бы один из родителей или близких предков был гражданином Чехословакии, родившимся на территории Словацкой Республики. Уполномоченный по делам инвалидов Зузанна Ставровска представила Комитету ООН по правам инвалидов доклад, содержащийся обновленную информацию о выполнении Словацкой Республикой обязательств в рамках Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Этот документ послужит одним из материалов для конструктивного диалога между Комитетом ООН и Словацкой Республикой, который запланирован на август в Женеве. В четверг вступило в силу рамочное соглашение между Словацкой Республикой и Чешской Республикой о трансграничном сотрудничестве в сфере экстренной медицинской помощи. Соглашение было подписано в Праге в июле прошлого года и одобрено парламентом в сентябре 2025 года. В соответствии с соглашением Словацкая и Чешская службы скорой медицинской помощи будут сотрудничать в приграничных районах обеих стран. Исследования словацких нейрохирургов способствовали изменению клинических рекомендаций по лечению опухолей головного мозга в США. Благодаря этому коллектив отделения нейрохирургии Университетской больницы Братиславы получил широкое международное признание. Город Нитра намерен принять участие в национальном проекте, направленном на долгосрочную интеграцию иностранцев. По заявлению городских властей, причиной послужило количество иностранцев, проживающих в Нитре на постоянной основе. На начало 26 года в городе Нитра проживало более 17 тысяч иностранцев, в том числе около 5 тысяч человек со статусом временного убежища. При общей численности населения в 92 тысячи человек иностранцы составляют примерно 19% от общего числа жителей Нитры. Иными словами, почти каждый пятый житель города – иностранец, сообщили в городской администрации. Начиная с ближайшего осенне-зимнего сезона, путешественники, вылетающие из аэропорта Братиславы, вновь смогут воспользоваться чартерными рейсами по более отдаленным и экзотическим направлениям, в дополнение к уже существующим рейсам на ближайшие морские курорты.
0: Тема дня.
2: 34 года назад, 17 июля 1992 года, депутаты Словацкого национального совета одобрили Декларацию о независимости Словацкой Республики. Это произошло в то время, когда Словакия еще входила в состав Чешской Словацкой Федеративной Республики, и между чешскими и словацкими представителями велись переговоры о дальнейшем урегулировании отношений между двумя народами. Годовщина принятия Декларации о независимости 17 июля является, согласно закону Национального совета от 20 октября 1993 года, памятным днем. После парламентских выборов, состоявшихся 5 и 6 июня 1992 года, победившие политические партии Чехии и Словакии, Гражданско-демократическая партия Движения за демократическую Словакию, договорились о проведении взаимных переговоров по решению конституционных проблем тогдашней федерации. Из партий, прошедших парламент после выборов, только Словацкая национальная партия ставила на повестку дня вопрос о создании независимой Словацкой республики. Победившая ГЗДС Владимира Мечера предложила принять декларацию и новую конституцию Словацкой республики, а также провести референдум по конституционному строю. Сразу после выборов 9 июня 1992 года начались переговоры между словацкими и чешскими представителями и премьер-министрами Владимиром Мечером и Вацлавом Клаусом. Однако из-за разногласий относительно формы общего государства государства, они завершились неудачей. Президиум Словацкого национального совета принял решение созвать третью сессию на 17 июля и включить в ее повестку дня обсуждение проекта декларации о независимости Словацкой республики. Депутаты не одобрили предложение Франтишека Миклоша от Христианско-демократической партии о принятии парламентом решения об объявлении референдума о выходе Словацкой республики из состава Чехословацкой социалистической федеративной республики на основе конституционного закона. Напротив, они поддержали предложение Владимира Мешковского от СНС о проведении голосования по заявлению, то есть без использования устройства для голосования, а таким образом, чтобы каждый депутат поименно и публично объявил о своем решении. Декларация о независимости Словацкой республики была принята 17 июля 1992 года на заседании Словацкого национального совета под председательством Ивана Гашпаровича. Через три дня после принятия декларации, 20 июля 1992 года, президент Чехословакии Вацлав Гавел подал отставку, заявив: «Я не хочу быть тормозом исторического развития». Мечер и Клаус наконец договорились на встрече в легендарной вилле Тугендат в Брно 26 августа 1992 года об окончательном разделении Чехословакии на два независимых государства без проведения референдума. После принятия декларации о независимости депутаты 1 сентября 1992 года утвердили Конституцию Словацкой Республики. Независимые Словацкая и Чешская Республики были образованы 1 января 1993 года. В минувшую субботу, 11 июля, Владимир Мечер и Вацлав Клаус выступили на торжествах в поселке Старобистрица, посвященной годовщине принятия декларации о суверенитете Словакии 92 года, и высоко ценили мирный распад Чехословакии, о котором они договорились 34 года назад. «У нас не было иной задачи или цели, кроме как обеспечить мирный и дружественный характер разделения наших двух стран. Именно так это и произошло. Это исторический успех, который получил признание во всем мире», – заявил Клаус. Мечер также высоко ценил принятие декларации, продвигавшейся его правительством, и выразил благодарность Клаусу за спокойный и мирный характер раздела Чехословакии.
3: Дорогие друзья, в эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале, уважаемые наши слушатели, несколько слов о том, что вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете, в интервью с Франчишеком Шиллером, мы поговорим о паровозе «Альбатрос» 1954 года выпуска, уникальном чехословацком экспонате в Братиславском локомотивном депо. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Робертом Хофрихтером. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была, кроме иных языков, также опубликована на словацком. Уроженец Братиславы написал в том числе историческую книгу, связанную и с его личной судьбой, с названием «От Братиславы до Зальцбурга». Вот такой будет сегодняшняя программа. Надеемся, друзья, что останетесь до конца с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам эфира!
0: Радио Словакия International.
4: Паровоз «Альбатрос» 1954 года выпуска – уникальный чехословацкий экспонат. Единственный действующий экземпляр такого паровоза находится в Братиславском локомотивном депо в любительском клубе «Альбатрос». В настоящее время он проходит капитальный ремонт. В этом году его хотели бы вывести на рельсы и, наконец, с опозданием отметить его 70-летие. Как рассказал нам председатель клуба Франтишек Шиллер, осмотр колес тендера, то есть специального железнодорожного вагона, который тянет паровоз и в котором находится топливо и вода, выявил разные дефекты, поэтому ремонт необходимо продолжить. А поскольку каждая деталь должна быть изготовлена в точности, как оригинал, это непросто и дорого. Франтишек Шиллер также рассказал нам о том, насколько уникален этот локомотив.
5: Týchto najmodernejších rušňov bolo vyrobených iba 15 kusov.
3: Было выпущено всего 15 таких современных локомотивов. В рабочем состоянии находится только модель «Альбатроса» с серийным номером 49804, которая хранится у нас в Братиславе. Из оставшихся двух есть локомотив номер 106, который находится в музее в Праге. Он тоже пригоден для эксплуатации, но используется только в качестве экспоната. У нас также есть локомотив номер 112, то есть который был выпущен в 12-м серии, и наши друзья из Чехии сейчас пытаются сделать его экспонатом.
4: Известно ли нам вообще, где именно курсировали эти локомотивы, эти прекрасные альбатросы? Вероятно, по главным магистральным линиям?
5: keďže súčasná elektrifikácia ešte nestíhala.
6: Поскольку электрификация железнодорожных линий в то время еще не была столь широко распространена, именно по этой причине выпускались эти экспресс-паровозы «Альбатрос». Чаще всего они курсировали между Братиславой и Прагой, Прагой и Кошице, Братиславой и Кошице, то есть, как вы правильно заметили, по основным магистральным линиям. Но известно, что некоторые «Альбатросы» добирались даже до Будапешта, а некоторые — до Германии. Сейчас, когда мы проводим какое-нибудь мероприятие, мы запускаем локомотив за день до этого мероприятия. В течение одного дня он в режиме эксплуатации, а затем требуется неделя, чтобы ему остыть. В то время, когда «Альбатросы» ездили, их обычно запускали на 30 дней беспрерывной эксплуатации. Это означало, что существовала специальная должность сотрудника, который следил за тем, чтобы локомотив не выходил из строя, и был определенный день, когда его выключали, чистили, проводили техническое обслуживание, выполняли все необходимые работы, а затем снова запускали.
4: 2024 год был юбилейным для этого локомотива, но вы не отметили его так, как планировали.
5: Альбатрос ославал своих 70 роков.
6: Альбатрос отпраздновал свое 70-летие 24 декабря 1954 года. Его день рождения приходится на Рождество. Мы планировали поездки для желающих, которые должны были проходить на протяжении всего 2025 года, так как последняя поездка состоялась еще в 2023 году, когда мы вернулись из Праги. Тогда мы обнаружили, что локомотив больше не находится в надлежащем состоянии. Мы начали ремонт. Тогда мы думали, что он будет завершен очень быстро. Сейчас 2026 год, а ремонт подходит к концу только в этом году.
4: Что удалось сделать и каково текущее состояние локомотива? Нам известно, что часть этого локомотива еще разобрана, но вам уже удалось отремонтировать большую его часть благодаря сбору средств.
6: Как только мы приступили к ремонту, а поскольку любой ремонт такого рода – дело непростое и особенно дорогостоящее, мы начали сбор средств. Должен сказать, что благодаря пожертвованиям, собранным в рамках этого сбора, нам уже удалось приобрести новые впускные трубы и новые воздушные резервуары, которые теперь ждут установки. Конечно, на каждую такую деталь приходится еще 10 нуждавшихся в ремонте. Все-таки локомотиву уже 70 лет. Можно сказать, что любая его часть, за которую мы брались, начинала разваливаться. Мы вложили средства и заказали изготовление новых деталей.
4: Паровоз «Альбатрос» начал изготавливаться в 1954 году. В городе Плзень было построено 15 таких уникальных локомотивов, которые на тот момент были самыми мощными и крупными в Европе. Поэтому они использовались на магистральных линиях. Единственный действующий экземпляр находится в Братиславском локомотивном депо. Производство каждой запасной части, по сути, ничем не отличается от производства оригинальной детали. Это не стандартизированный продукт массового производства, говорит Франтишек Шиллер.
5: 70 роков дозаду, когда повеем, это очень далеко.
6: Если задуматься, прошло уже 70 лет от выпуска этих уникальных паровозов, и нам, как клубу, потребовалось много времени, чтобы собрать хотя бы какие-то бумаги, чертежи и техническую документацию на паровоз. То, что нас ждет сейчас и что нас больше всего беспокоит, это то, что изначально мы рассчитывали в начале года, к весне, провести тестовый запуск паровоза и показать его публике в действии. Мы были удивлены, что пришлось ремонтировать колеса на тендерах. Тендер – это конструкция позади локомотива, в которой находится вода и уголь. У тендера 5 пар колес, то есть 10 колес. С помощью дефектоскопии мы выяснили, что 3 пары в порядке, но 2 пары непригодны для использования, то есть они уже разобраны и в будущем непригодны.
4: Вы все волонтеры, и многие из вас работают на добровольной основе. Но изготовление таких деталей обходится очень дорого. Речь идет о тысячах евро или о десятках тысяч.
5: Teraz akurat vieme, pretože sme hneď na tom začali pracovať.
6: Теперь мы точно знаем, потому что сразу же начали над этим работать, что производство этих 2 пар колес, то есть 4 необходимых нам колес, обходится в десятки тысяч евро, и нам снова нужно собрать необходимые средства. Мы делаем все возможное, чтобы собрать эти деньги, а это значит, что мы снова запускаем публичный сбор средств через нашу платформу Donio. Мы обращаемся везде, где это возможно, ко всем, кто готов внести свой вклад в размере 2% от своих налогов. Эта сумма определенно поможет нам, как и в предыдущие годы. И, конечно же, когда люди покупают билеты на организованные нами ностальгические поездки на паровозе, все эти деньги идут на ремонт и поддержание паровоза в рабочем состоянии.
4: Производитель этих деталей находится где-нибудь в Словакии или Чехии? Или вы ищете его, скажем, в другой части мира, например, в Китае?
5: Jedno veľké šťastie a to, že máme vynikajúceho predsedu.
6: Одно из главных преимуществ заключается в том, что у меня есть превосходный партнер, председатель клуба, который делает все возможное, чтобы наладить контакт с теми, кто обладает такими возможностями. То есть умеют изготавливать подобные компоненты или занимаются их разработкой, или готовы попробовать произвести что-то необходимое нам, будь то кольцо, сама дымовая труба, обода для колес и тому подобное. Пока что у нас все идет хорошо, хотя иногда это занимает очень много времени. Но что будет с этими колесами для локомотива, вот что сложнее всего решить. Потому что эти колеса нетипичны, так как тендеры не используются уже 70 лет. Сейчас мы ищем, где еще можно найти, например, локомотивный тендер той же категории, с которого можно было бы снять две пары колес, чтобы посмотреть, как это сделать. Или сможем ли мы изготовить новые, потому что нам не хватает технической документации на этот тендер.
4: Мы надеемся, что планы увенчаются успехом, и мы сможем принять участие в ностальгических поездках с энтузиастами. Пока что для этой цели используется моторный локомотив по прозвищу «Бардотка». Братиславский клуб «Альбатрос» был основан сразу после революции в 1990 году. Уже в 1994 году им удалось ввести в эксплуатацию один из этих исторических прекрасных локомотивов. Торжественный запуск «Альбатроса» состоялся 15 марта 1994 года, и после устранения мелких неисправностей он снова достиг скорости 140 км в час. За 20 лет такой так называемой ностальгической эксплуатации он уже проехал 35 тысяч километров.

0: Из энциклопедии можно почерпнуть, что он австрийский морской биолог. Он написал несколько научных книг на немецком языке, но только одна была опубликована на словацком. Она называется «Таинственная жизнь грибов». Речь идет о Роберте Хофрихтере. Он родился и вырос в Братиславе. Его исключили с факультета промышленного и гражданского строительства за отказ вступить в Социалистический союз молодежи. Органы госбезопасности установили за ним слежку, и он получал повестки на допросы. Опасаясь преследований, Хофрихтер эмигрировал из Чехословакии в 1981 году и поселился в австрийском городе Зальцбург. Он начал изучать морскую биологию и экологию в местном университете. Сначала мы расспросили Роберта Хофрихтера о его профессиональной деятельности. Например, о способности грибов устранять отходы, их нагрузку для окружающей среды.
1: В последнее время ученые все чаще говорят о грибе, способном разлагать полиуретан. А полиуретан – один из самых распространенных видов пластика, загрязняющих окружающую среду во всем мире. Около 15 лет назад в тропических лесах Амазонии, в национальном парке Ясуни в Эквадоре, был обнаружен гриб, способный разлагать полиуретан. Современные генетические технологии и различные адаптации организмов в конечном итоге могут действительно помочь природе, позволив этим микроорганизмам, грибам, разлагать отходы на свалках или даже в слишком загрязненной среде, в природе, например, в морях.
0: Вы являетесь автором нескольких книг о грибах, большинство из которых были опубликованы в Австрии или на немецком языке. И для непосвященного читателя они представляют собой увлекательное познание о грибах и более широкий взгляд на них, как на удивительное явление природы.
2: Слово «растлины» бы уже не было ведецки пресне.
1: Да, и следует отметить, что понятие «растения» уже не будет научно точным. Как говорят биологи, растения автотрофны, то есть создают себе пищу посредством фотосинтеза, в то время как грибы гетеротрофны и должны, так сказать, питаться, потреблять какую-то пищу. Грибы делают это с помощью ферментов, и именно эти ферменты так интересны, потому что они расщепляют все – сложные полисахариды, гриды на простые, а также яды и вредные вещества. Посредством этой функции расщепления грибы получают то, что им нужно. Многие из них живут в симбиозе с растениями, то есть помогают друг другу. Поэтому этот симбиоз – определенный базовый принцип мира и жизни. Каждое дерево, все растения, каждая трава, которую мы видим вокруг, будь то в саду или в природе, где бы то ни было, связаны с каким-то грибом под землей. Посредством этих нитей все организмы определенным образом фактически взаимосвязаны, обмениваются веществами и помогают друг другу. Я считаю это прекрасным аспектом биологии, поскольку раньше мы просто думали, что согласно теории Дарвина и подобным философиям, побеждает только сильнейший, но на самом деле природа также очень сильно основана на этом симбиозе, на сосуществовании ради взаимной выгоды.
0: Роберт Хофрихтер за свою жизнь написал и опубликовал 35 книг. И по его словам, кое-кому может показаться, что он помешан на писательстве. Ведь едва закончив одну книгу, он тут же пишет другую. Даже некоторые из его друзей говорят, что без писательской деятельности он уже не может жить. Большинство его публикаций носили естественно научный характер. Сфера его деятельности – Средиземное море, Индийский океан и Сейшельские острова. Грибы – лишь одна часть его интересов и исследований. Мы поинтересовались, о чем же его книга, изданная на словацком языке.
1: Это историческая книга, потому что история – еще одно мое хобби. И я всегда стараюсь глубоко и подробно исследовать, используя различные источники, как все происходило на самом деле. У меня есть определенное личное убеждение, жизненная философия, заключающаяся в том, что должна быть возможность по-настоящему понять, как и на основании каких мотиваций происходили исторические события. Я углубился в историю австро-венгерской монархии, потому что корни моей семьи и предков тоже уходят туда, в том числе и в старый Прешпорок, как раньше называлась Братислава. В связи с этим я также опубликовал книгу на словацком языке «От Прешпорка до Сальнограда», посвященную этому аспекту истории. Сальноградом прежде называли словаки австрийский Зальцбург.
0: Роберт Хофрихтер, уроженец Братиславы, в настоящее время активно путешествует по миру, занимается дайвингом, фотографией и снимает документальные фильмы для немецких телеканалов, посвященные защите окружающей среды, морей и природы. Мы также спросили его об эмиграции и о том, как он воспринимал мир по ту сторону железного занавеса в 80-х годах прошлого века.
2: Наша родина старая братиславская родина.
1: Я из старинной братиславской семьи. Дома мы вообще не говорили по-словацки. Я выучил словацкий только в начальной школе. У семьи немецкая фамилия, поскольку предки были немецкого или немецко-австрийского происхождения. Раньше это было невозможно отличить. Однако дома мы говорили по-венгерски. В школе, где, как я уже упоминал, занятия проходили на словацком языке, а венграх говорили только плохое, особенно в том смысле, что они угнетали нас тысячу лет. У нас в семье также была тесная связь с чешской культурой, поэтому еще в детстве я считал любое проявление национализма бессмысленным. Позже я стал настоящим космополитом, ведь Австрия – это тоже страна, где живут самые разные народы. Когда я стал биологом, благодаря знаниям генетики как науки, я также осознал, до какой степени все люди и человеческие расы смешаны не только в Центральной Европе и Европе в целом, но и во всем мире. Это было как-то связано и с моим другим научным интересом – историей, как она происходила на самом деле.
0: Закрытость границ, существовавшая между Братиславой и Веной, то есть между Словакией и Венгрией, до 1989 года, были для вас, наверное, самыми проблемными или, скорее, совершенно бессмысленными.
2: Ано, она была грозно неизмысленна, потому что за железной опоной...
1: Да, это было бессмысленным, потому что во времена железного занавеса, путешествуя по миру, мы обнаружили, что люди совершенно нереалистично представляют себе то, что находится за ним. Где-то в Америке мы сталкивались с подобными вопросами, например, есть ли у нас там дома. Иногда создавалось впечатление, что эти люди имели о нас представление, словно мы все еще живем здесь, на деревьях. Тот факт, что культура существовала здесь задолго до того, как пришла в Северную Америку, был для них чуждым и неведомым. Даже в Австрии, как и в любой другой стране, можно было столкнуться с ощущением, что за железным занавесом скрывается нечто таинственное. На самом деле это разделение продлилось всего около 40 лет, и до этого существовала Первая Чехословацкая Республика, одно из самых демократических государств, признанное во всем мире. Многие до сих пор мало знают об этой части истории, поэтому я почувствовал необходимость написать о ней. Дело в том, что люди из соседних стран очень мало знают друг о друге, а эти австрийцы порой живут в нескольких километрах от нас. К сожалению, обычные люди очень мало знают об истории своих соседей, как народа, так и страны.
0: Поэтому для вас, вероятно, было естественно жить в Австрии, несмотря на существование железного занавеса.
2: Было то, потому что, однако, мой дедко сонародил во Вене.
1: Знаете, во-первых, мой дедушка Хофрихтер родился в Вене во времена, когда еще было единое государство, когда восприятие людей, это разделение, было неестественным. Братислава была связана с Веной трамваем. Люди постоянно ездили туда и обратно. Разделения не было, и для нас в семье было естественным, например, слушать австрийское радио. Таким был наш обыденный повседневный образ жизни. После Второй мировой войны часть семьи бежала, поскольку большинство из них были либо немецкой, либо венгерской национальности. Они поселились в Зальцбурге, а затем во времена Дубчека другая часть семьи снова бежала и тоже приехала в Зальцбург. Я был там несколько раз в детстве, поэтому чувствовал себя там как дома, и в 1981 году мы с женой переехали туда жить, уже будучи молодоженами».
0: Мы благодарим Роберта Хофрихтера за интересное интервью. Он родился в Братиславе в 1957 году и живет в Австрии с 1981 года. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была также опубликована на словацком языке. Он написал книгу, связанную и с его личной судьбой «От Прешпурка до Сальнограда», то есть «От Братиславы до Зальцбурга».
1: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам приятно провести летние выходные дни. До новых встреч в эфире. Счастливо!
3: Наш адрес –

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Декларация о независимости Словацкой Республики напоминает нам о том, что свободу, суверенитет и независимую государственность нельзя воспринимать как нечто с собой разумеющееся. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 34-й годовщиной принятия декларации. Более подробно о сегодняшнем памятном дне вы можете узнать в теме дня. В рамках изменений законодательства о гражданстве, включенных в поправки к закону о пребывании иностранцев, Министерство внутренних дел Словацкой Республики объявило, что повысит доступность услуг и упростит процесс получения гражданства для потомков граждан бывшей Чехословакии. Новое законодательство вступило в силу 15 июля. По данным Министерства внутренних дел, снижение административной нагрузки касается в частности лиц, у которых хотя бы один из родителей или близких предков был гражданином Чехословакии, родившимся на территории Словацкой Республики. Уполномоченный по делам инвалидов Зузанна Ставровска представила Комитету ООН по правам инвалидов доклад, содержащийся обновленную информацию о выполнении Словацкой Республикой обязательств в рамках Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Этот документ послужит одним из материалов для конструктивного диалога между Комитетом ООН и Словацкой Республикой, который запланирован на август в Женеве. В четверг вступило в силу рамочное соглашение между Словацкой Республикой и Чешской Республикой о трансграничном сотрудничестве в сфере экстренной медицинской помощи. Соглашение было подписано в Праге в июле прошлого года и одобрено парламентом в сентябре 2025 года. В соответствии с соглашением Словацкая и Чешская службы скорой медицинской помощи будут сотрудничать в приграничных районах обеих стран. Исследования словацких нейрохирургов способствовали изменению клинических рекомендаций по лечению опухолей головного мозга в США. Благодаря этому коллектив отделения нейрохирургии Университетской больницы Братиславы получил широкое международное признание. Город Нитра намерен принять участие в национальном проекте, направленном на долгосрочную интеграцию иностранцев. По заявлению городских властей, причиной послужило количество иностранцев, проживающих в Нитре, на постоянной основе. На начало 26 года в городе Нитра проживало более 17 тысяч иностранцев, в том числе около 5 тысяч человек со статусом временного убежища. При общей численности населения в 92 тысячи человек иностранцы составляют примерно 19% от общего числа жителей Нитры. Иными словами, почти каждый пятый житель города – иностранец, сообщили в городской администрации. Начиная с ближайшего

0: прошедшего осенне-зимнего сезона путешественники, вылетающие из аэропорта Братиславы, вновь смогут воспользоваться чартерными рейсами по более отдаленным и экзотическим направлениям в дополнение к уже существующим рейсам на ближайшие морские курорты.
1: Тема дня.
2: 34 года назад, 17 июля 1992 года, депутаты Словацкого национального совета одобрили Декларацию о независимости Словацкой Республики. Это произошло в то время, когда Словакия еще входила в состав Чешской Словацкой Федеративной Республики, и между чешскими и словацкими представителями велись переговоры о дальнейшем урегулировании отношений между двумя народами. Годовщина принятия Декларации о независимости 17 июля является, согласно закону Национального совета от 20 октября 1993 года, памятным днем. После парламентских выборов, состоявшихся 5 и 6 июня 1992 года, победившие политические партии Чехии и Словакии, Гражданско-демократическая партия и Движение за демократическую Словакию, договорились о проведении взаимных переговоров по решению конституционных проблем тогдашней федерации. Из партий, прошедших парламент после выборов, только Словацкая национальная партия ставила на повестку дня вопрос о создании независимой Словацкой республики. Победившая ГЗДС Владимира Мечера предложила принять декларацию и новую конституцию Словацкой республики, а также провести референдум по конституционному строю. Сразу после выборов 9 июня 1992 года начались переговоры между словацкими и чешскими представителями и премьер-министрами Владимиром Мечером и Вацлавом Клаусом. Однако из-за разногласий относительно формы общего государства они завершились неудачей. Президиум Словацкого национального совета принял решение созвать третью сессию на 17 июля и включить в ее повестку дня обсуждение проекта декларации о независимости Словацкой Республики. Депутаты не одобрили предложение Франтишека Миклоша от Христианско-демократической партии о принятии парламентом решения об объявлении референдума о выходе Словацкой Республики из состава Чехословацкой Социалистической Федеративной Республики на основе конституционного закона. Напротив, они поддержали предложение Владимира Мешковского от СНС о проведении голосования по заявлению, то есть без использования устройства для голосования, таким образом, чтобы каждый депутат поименно и публично объявил о своем решении. Декларация о независимости Словацкой Республики была принята 17 июля 1992 года на заседании Словацкого национального совета под председательством Ивана Гашпаровича. Через три дня после принятия декларации 20 июля 1992 года президент Чехословакии Вацлав Гавел подал отставку, заявив: «Я не хочу быть тормозом исторического развития». Мечер и Клаус наконец договорились на встрече в легендарной вилле Тугендат в Брно 26 августа 1992 года об окончательном разделении Чехословакии на два независимых государства без проведения референдума. После принятия декларации о независимости депутаты 1 сентября 1992 года утвердили Конституцию Словацкой Республики. Независимые Словацкая и Чешская Республики были образованы 1 января 1993 года. В минувшую субботу, 11 июля, Владимир Мечер и Вацлав Клаус выступили на торжествах в поселке Старобистрица, посвященной годовщине принятия Декларации о суверенитете Словакии 92 года, и высоко оценили мирный распад Чехословакии, о котором они договорились 34 года назад. «У нас не было иной задачи или цели, кроме как обеспечить мирный и дружественный характер разделения наших двух стран. Именно так это и произошло. Это исторический успех, который получил признание во всем мире», – заявил Клаус. Мечер также высоко оценил принятие Декларации, продвигавшейся его правительством, и выразил благодарность Клаусу за спокойный и мирный характер раздела Чехословакии.
3: Дорогие друзья, в эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале, уважаемые наши слушатели, несколько слов о том, что вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете, в интервью с Франтишеком Шиллером, мы поговорим о паровозе «Альбатрос» 1954 года выпуска, уникальном чехословацком экспонате в Братиславском локомотивном депо. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Робертом Хофрихтером. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была, кроме иных языков, также опубликована на словацком. Уроженец Братиславы написал в том числе историческую книгу, связанную и с его личной судьбой, с названием «От Братиславы до Зальцбурга». Вот такой будет сегодняшняя программа. Надеемся, друзья, что останетесь до конца с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам эфира!
1: Радио Словакия International.
4: Паровоз «Альбатрос» 1954 года выпуска – уникальный чехословацкий экспонат. Единственный действующий экземпляр такого паровоза находится в Братиславском локомотивном депо в любительском клубе «Альбатрос». В настоящее время он проходит капитальный ремонт. В этом году его хотели бы вывести на рельсы и, наконец, с опозданием отметить его 70-летие. Как рассказал нам председатель клуба Франтишек Шиллер, осмотр колес тендера, то есть специального железнодорожного вагона, который тянет паровоз и в котором находится топливо и вода, выявил разные дефекты, поэтому ремонт необходимо продолжить. А поскольку каждая деталь должна быть изготовлена в точности, как оригинал, это непросто и дорого. Франтишек Шиллер также рассказал нам о том, насколько уникален этот локомотив.
5: Týchto najmodernejších rušňov bolo vyrobených iba 15 kusov.
6: Было выпущено всего 15 таких современных локомотивов. В рабочем состоянии находится только модель Альбатроса с серийным номером 49804, которая хранится у нас в Братиславе. Из оставшихся двух есть локомотив номер 106, который находится в музее в Праге. Он тоже пригоден для эксплуатации, но используется только в качестве экспоната. У нас также есть локомотив номер 112, то есть который был выпущен 12-м в серии, и наши друзья из Чехии сейчас пытаются сделать его экспонатом.
4: Известно ли нам вообще, где именно курсировали эти локомотивы, эти прекрасные альбатросы? Вероятно, по главным магистральным линиям?
5: Keďže súčasná elektrifikácia ešte nestíhala,
6: поскольку электрификация железнодорожных линий в то время еще не была столь широко распространена, именно по этой причине выпускались эти экспресс-паровозы «Альбатрос». Чаще всего они курсировали между Братиславой и Прагой, Прагой и Кошице, Братиславой и Кошице, то есть, как вы правильно заметили, по основным магистральным линиям. Но известно, что некоторые «Альбатросы» добирались даже до Будапешта, а некоторые — до Германии. Сейчас, когда мы проводим какое-нибудь мероприятие, мы запускаем локомотив за день до этого мероприятия. В течение одного дня он в режиме эксплуатации, а затем требуется неделя, чтобы ему остыть. В то время, когда альбатросы ездили, их обычно запускали на 30 дней беспрерывной эксплуатации. Это означало, что существовала специальная должность сотрудника, который следил за тем, чтобы локомотив не выходил из строя, и был определенный день, когда его выключали, чистили, проводили техническое обслуживание, выполняли все необходимые работы, а затем снова запускали.
4: 2024 год был юбилейным для этого локомотива, но вы не отметили его так, как планировали.
5: Альбатрос ославал своих 70 роков.
6: Альбатрос отпраздновал свое 70-летие 24 декабря 1954 года. Его день рождения приходится на Рождество. Мы планировали поездки для желающих, которые должны были проходить на протяжении всего 2025 года, так как последняя поездка состоялась еще в 2023 году, когда мы вернулись из Праги. Тогда мы обнаружили, что локомотив больше не находится в надлежащем состоянии. Мы начали ремонт. Тогда мы думали, что он будет завершен очень быстро. Сейчас 2026 год, а ремонт подходит к концу только в этом году.
4: Что удалось сделать и каково текущее состояние локомотива? Нам известно, что часть этого локомотива еще разобрана, но вам уже удалось отремонтировать большую его часть благодаря сбору средств.
6: Как только мы приступили к ремонту, а поскольку любой ремонт такого рода – дело непростое и особенно дорогостоящее, мы начали сбор средств. Должен сказать, что благодаря пожертвованиям, собранным в рамках этого сбора, нам уже удалось приобрести новые впускные трубы и новые воздушные резервуары, которые теперь ждут установки. Конечно, на каждую такую деталь приходится еще 10 нуждавшихся в ремонте. Все-таки локомотиву уже 70 лет. Можно сказать, что любая его часть, за которую мы брались, начинала разваливаться. Мы вложили средства и заказали изготовление новых деталей.
4: Паровоз «Альбатрос» начал изготавливаться в 1954 году. В городе Плзень было построено 15 таких уникальных локомотивов, которые на тот момент были самыми мощными и крупными в Европе. Поэтому они использовались на магистральных линиях. Единственный действующий экземпляр находится в Братиславском локомотивном депо. Производство каждой запасной части, по сути, ничем не отличается от производства оригинальной детали. Это не стандартизированный продукт массового производства, говорит Франтишек Шиллер.
5: 70 роков дозаду, как си повеме, это вельми далеко.
6: Если задуматься, прошло уже 70 лет от выпуска этих уникальных паровозов, и нам, как клубу, потребовалось много времени, чтобы собрать хотя бы какие-то бумаги, чертежи и техническую документацию на паровоз. То, что нас ждет сейчас и что нас больше всего беспокоит, это то, что изначально мы рассчитывали в начале года, к весне, провести тестовый запуск паровоза и показать его публике в действии. Мы были удивлены, что пришлось ремонтировать колеса на тендерах. Тендер – это конструкция позади локомотива, в которой находится вода и уголь. У тендера 5 пар колес, то есть 10 колес. С помощью дефекта с копии мы выяснили, что 3 пары в порядке, но 2 пары непригодны для использования, то есть они уже разобраны и в будущем непригодны.
4: Вы все волонтеры, и многие из вас работают на добровольной основе. Но изготовление таких деталей обходится очень дорого. Речь идет о тысячах евро или о десятках тысяч.
5: Teraz akurat vieme, pretože sme hneď na tom začali pracovať.
6: Теперь мы точно знаем, потому что сразу же начали над этим работать, что производство этих 2 пар колес, то есть 4 необходимых нам колес, обходится в десятки тысяч евро, и нам снова нужно собрать необходимые средства. Мы делаем все возможное, чтобы собрать эти деньги, а это значит, что мы снова запускаем публичный сбор средств через нашу платформу Donio. Мы обращаемся везде, где это возможно, ко всем, кто готов внести свой вклад в размере 2% от своих налогов. Эта сумма определенно поможет нам, как и в предыдущие годы. И, конечно же, когда люди покупают билеты на организованные нами ностальгические поездки на паровозе, все эти деньги идут на ремонт и поддержание паровоза в рабочем состоянии.
4: Производитель этих деталей находится где-нибудь в Словакии или Чехии? Или вы ищете его, скажем, в другой части мира, например, в Китае?
5: Jedno veľké šťastie a to, že máme vynikajúceho predsedu.
6: Одно из главных преимуществ заключается в том, что у меня есть превосходный партнер, председатель клуба, который делает все возможное, чтобы наладить контакт с теми, кто обладает такими возможностями. То есть умеют изготавливать подобные компоненты или занимаются их разработкой, или готовы попробовать произвести что-то необходимое нам, будь то кольцо, сама дымовая труба, обода для колес и тому подобное. Пока что у нас все идет хорошо, хотя иногда это занимает очень много времени. Но что будет с этими колесами для локомотива, вот что сложнее всего решить. Потому что эти колеса нетипичны, так как тендеры не используются уже 70 лет. Сейчас мы ищем, где еще можно найти, например, локомотивный тендер той же категории, с которого можно было бы снять 2 пары колес, чтобы посмотреть, как это сделать. Или сможем ли мы изготовить новые, потому что нам не хватает технической документации на этот тендер.
4: Мы надеемся, что планы увенчаются успехом, и мы сможем принять участие в ностальгических поездках с энтузиастами. Пока что для этой цели используется моторный локомотив по прозвищу «Бардотка». Братиславский клуб «Альбатрос» был основан сразу после революции в 1990 году. Уже в 1994 году им удалось ввести в эксплуатацию один из этих исторических прекрасных локомотивов. Торжественный запуск «Альбатроса» состоялся 15 марта 1994 года, и после устранения мелких неисправностей он снова достиг скорости 140 км в час. За 20 лет такой так называемой ностальгической эксплуатации он уже проехал 35 тысяч километров.

0: Из энциклопедии можно почерпнуть, что он австрийский морской биолог. Он написал несколько научных книг на немецком языке, но только одна была опубликована на словацком. Она называется «Таинственная жизнь грибов». Речь идет о Роберте Хофрихтере. Он родился и вырос в Братиславе. Его исключили с факультета промышленного и гражданского строительства за отказ вступить в Социалистический союз молодежи. Органы госбезопасности установили за ним слежку, и он получал повестки на допросы. Опасаясь преследований, Хофрихтер эмигрировал из Чехословакии в 1981 году и поселился в австрийском городе Зальцбург. Он начал изучать морскую биологию и экологию в местном университете. Сначала мы расспросили Роберта Хофрихтера о его профессиональной деятельности. Например, о способности грибов устранять отходы, их нагрузку для окружающей среды.
1: В
2: последнее время ученые все чаще говорят о грибе, способном разлагать полиуретан. А полиуретан – один из самых распространенных видов пластика, загрязняющих окружающую среду во всем мире. Около 15 лет назад в тропических лесах Амазонии, в национальном парке Ясуни в Эквадоре, был обнаружен гриб, способный разлагать полиуретан. Современные генетические технологии и различные адаптации организмов в конечном итоге могут действительно помочь природе, позволив этим микроорганизмам, грибам, разлагать отходы на свалках или даже в слишком загрязненной среде, в природе, например, в морях.
0: Вы являетесь автором нескольких книг о грибах, большинство из которых были опубликованы в Австрии или на немецком языке. И для непосвященного читателя они представляют собой увлекательное познание о грибах и более широкий взгляд на них, как на удивительное явление природы.
1: Слово «растлины» бы уж не было ведецки пресне.
2: Да, и следует отметить, что понятие «растения» уже не будет научно точным. Как говорят биологи, растения автотрофны, то есть создают себе пищу посредством фотосинтеза, в то время как грибы гетеротрофны и должны, так сказать, питаться, потреблять какую-то пищу. Грибы делают это с помощью ферментов, и именно эти ферменты так интересны, потому что они расщепляют все – сложные полисахариды, хлориды на простые, а также яды и вредные вещества. Посредством этой функции расщепления грибы получают то, что им нужно. Многие из них живут в симбиозе с растениями, то есть помогают друг другу. Поэтому этот симбиоз – определенный базовый принцип мира и жизни. Каждое дерево, все растения, каждая трава, которую мы видим вокруг, будь то в саду или в природе, где бы то ни было, связаны с каким-то грибом под землей. Посредством этих нитей все организмы определенным образом фактически взаимосвязаны, обмениваются веществами и помогают друг другу. Я считаю это прекрасным аспектом биологии, поскольку раньше мы просто думали, что согласно теории Дарвина и подобным философиям, побеждает только сильнейший, но на самом деле природа также очень сильно основана на этом симбиозе, на сосуществовании ради взаимной выгоды.
0: Роберт Хофрихтер за свою жизнь написал и опубликовал 35 книг. И по его словам, кое-кому может показаться, что он помешан на писательстве. Ведь едва закончив одну книгу, он тут же пишет другую. Даже некоторые из его друзей говорят, что без писательской деятельности он уже не может жить. Большинство его публикаций носили естественно-научный характер. Сфера его деятельности – Средиземное море, Индийский океан и Сейшельские острова. Грибы – лишь одна часть его интересов и исследований. Мы поинтересовались, о чем же его книга, изданная на словацком языке.
2: Это историческая книга, потому что история – еще одно мое хобби. И я всегда стараюсь глубоко и подробно исследовать, используя различные источники, как все происходило на самом деле. У меня есть определенное личное убеждение, жизненная философия, заключающаяся в том, что должна быть возможность по-настоящему понять, как и на основании каких мотиваций происходили исторические события. Я углубился в историю австро-венгерской монархии, потому что корни моей семьи и предков тоже уходят туда, в том числе и в старый Прешпорок, как раньше называлась Братислава. В связи с этим я также опубликовал книгу на словацком языке «От Прешпорка до Сальнограда», посвященную этому аспекту истории. Сальноградом прежде называли словаки австрийский Зальцбург.
0: Роберт Хофрихтер, уроженец Братиславы, в настоящее время активно путешествует по миру, занимается дайвингом, фотографией и снимает документальные фильмы для немецких телеканалов, посвященные защите окружающей среды, морей и природы. Мы также спросили его об эмиграции и о том, как он воспринимал мир по ту сторону железного занавеса в 80-х годах прошлого века.
1: Наша родина – старая братиславская родина.
2: Я из старинной братиславской семьи. Дома мы вообще не говорили по-словацки. Я выучил словацкий только в начальной школе. У семьи немецкая фамилия, поскольку предки были немецкого или немецко-австрийского происхождения. Раньше это было невозможно отличить. Однако дома мы говорили по-венгерски. В школе, где, как я уже упоминал, занятия проходили на словацком языке, а венграх говорили только плохое, особенно в том смысле, что они угнетали нас тысячу лет. У нас в семье также была тесная связь с чешской культурой, поэтому еще в детстве я считал любое проявление национализма бессмысленным. Позже я стал настоящим космополитом, ведь Австрия – это тоже страна, где живут самые разные народы. Когда я стал биологом, благодаря знаниям генетики как науки, я также осознал, до какой степени все люди и человеческие расы смешаны не только в Центральной Европе и Европе в целом, но и во всем мире. Это было как-то связано и с моим другим научным интересом – историей, как она происходила на самом деле.
0: Закрытость границ, существовавшая между Братиславой и Веной, то есть между Словакией и Венгрией, до 1989 года, были для вас, наверное, самыми проблемными или, скорее, совершенно бессмысленными.
1: Она была грозно неизмысленна, потому что за железной опоной...
2: Да, это было бессмысленным, потому что во времена железного занавеса, путешествуя по миру, мы обнаружили, что люди совершенно нереалистично представляют себе то, что находится за ним. Где-то в Америке мы сталкивались с подобными вопросами, например, есть ли у нас там дома. Иногда создавалось впечатление, что эти люди имели о нас представление, словно мы все еще живем здесь на деревьях. Тот факт, что культура существовала здесь задолго до того, как пришла в Северную Америку, был для них чуждым и неведомым. Даже в Австрии, как и в любой другой стране, можно было столкнуться с ощущением, что за железным занавесом скрывается нечто таинственное. На самом деле это разделение продлилось всего около 40 лет, и до этого существовала Первая Чехословацкая Республика, одно из самых демократических государств, признанное во всем мире. Многие до сих пор мало знают об этой части истории, поэтому я почувствовал необходимость написать о ней. Дело в том, что люди из соседних стран очень мало знают друг о друге, а эти австрийцы порой живут в нескольких километрах от нас. К сожалению, обычные люди очень мало знают об истории своих соседей, как народа, так и страны.
0: Поэтому для вас, вероятно, было естественно жить в Австрии, несмотря на существование железного занавеса.
1: Было то, потому что, однак, мой дедко сонародил во Вене.
2: Знаете, во-первых, мой дедушка Хофрихтер родился в Вене во времена, когда еще было единое государство, когда восприятие людей, это разделение, было неестественным. Братислава была связана с Веной трамваем. Люди постоянно ездили туда и обратно. Разделения не было, и для нас в семье было естественным, например, слушать австрийское радио. Таким был наш обыденный повседневный образ жизни. После Второй мировой войны часть семьи бежала, поскольку большинство из них были либо немецкой, либо венгерской национальности. Они поселились в Зальцбурге, а затем во времена Дубчека другая часть семьи снова бежала и тоже приехала в Зальцбург. Я был там несколько раз в детстве, поэтому чувствовал себя там как дома, и в 1981 году мы с женой переехали туда жить, уже будучи молодоженами».
0: Мы благодарим Роберта Хофрихтера за интересное интервью. Он родился в Братиславе в 1957 году и живет в Австрии с 1981 года. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была также опубликована на словацком языке. Он написал книгу, связанную и с его личной судьбой «От Прешпурка до Сальнограда», то есть «От Братиславы до Зальцбурга».
2: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам приятно провести летние выходные дни. До новых встреч в эфире. Счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Декларация независимости Словацкой Республики напоминает нам о том, что свободу, суверенитет и независимую государственность нельзя воспринимать как нечто с собой разумеющееся. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини в связи с 34-й годовщиной принятия декларации. Более подробно о сегодняшнем памятном дне вы можете узнать в теме дня. В рамках изменений законодательства о гражданстве, включенных в поправки к закону о пребывании иностранцев, Министерство внутренних дел Словацкой Республики объявило, что повысит доступность услуг и упростит процесс получения гражданства для потомков граждан бывшей Чехословакии. Новое законодательство вступило в силу 15 июля. По данным Министерства внутренних дел, снижение административной нагрузки касается в частности лиц, у которых хотя бы один из родителей или близких предков был гражданином Чехословакии, родившимся на территории Словацкой Республики. Уполномоченный по делам инвалидов Зузанна Ставровска представила Комитету ООН по правам инвалидов доклад, содержащийся обновленную информацию о выполнении Словацкой Республикой обязательств в рамках Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями. Этот документ послужит одним из материалов для конструктивного диалога между Комитетом ООН и Словацкой Республикой, который запланирован на август в Женеве. В четверг вступило в силу рамочное соглашение между Словацкой Республикой и Чешской Республикой о трансграничном сотрудничестве в сфере экстренной медицинской помощи. Соглашение было подписано в Праге в июле прошлого года и одобрено парламентом в сентябре 2025 года. В соответствии с соглашением Словацкая и Чешская службы скорой медицинской помощи будут сотрудничать в приграничных районах обеих стран. Исследования словацких нейрохирургов способствовали изменению клинических рекомендаций по лечению опухолей головного мозга в США. Благодаря этому коллектив отделения нейрохирургии Университетской больницы Братиславы получил широкое международное признание. Город Нитра намерен принять участие в национальном проекте, направленном на долгосрочную интеграцию иностранцев. По заявлению городских властей, причиной послужило количество иностранцев, проживающих в Нитре, на постоянной основе. На начало 2026 года в городе Нитра проживало более 17 тысяч иностранцев, в том числе около 5 тысяч человек со статусом временного убежища. При общей численности населения в 92 тысячи человек иностранцы составляют примерно 19% от общего числа жителей Нитры. Иными словами, почти каждый пятый житель города – иностранец, сообщили в городской администрации. Начиная с ближайшего осенне-зимнего сезона, путешественники, вылетающие из аэропорта Братиславы, вновь смогут воспользоваться чартерными рейсами по более отдаленным и экзотическим направлениям, в дополнение к уже существующим рейсам на ближайшие морские курорты.
0: Тема дня.
2: 34 года назад, 17 июля 1992 года, депутаты Словацкого национального совета одобрили Декларацию о независимости Словацкой Республики. Это произошло в то время, когда Словакия еще входила в состав Чешской Словацкой Федеративной Республики, и между чешскими и словацкими представителями велись переговоры о дальнейшем урегулировании отношений между двумя народами. Годовщина принятия Декларации о независимости 17 июля является, согласно закону Национального совета от 20 октября 1993 года, памятным днем. После парламентских выборов, состоявшихся 5 и 6 июня 1992 года, победившие политические партии Чехии и Словакии, Гражданско-демократическая партия Движения за демократическую Словакию, договорились о проведении взаимных переговоров по решению конституционных проблем тогдашней федерации. Из партий, прошедших парламент после выборов, только Словацкая национальная партия ставила на повестку дня вопрос о создании независимой Словацкой республики. Победившая ГЗДС Владимира Мечера предложила принять декларацию и новую конституцию Словацкой республики, а также провести референдум по конституционному строю. Сразу после выборов 9 июня 1992 года начались переговоры между словацкими и чешскими представителями и премьер-министрами Владимиром Мечером и Вацлавом Клаусом. Однако из-за разногласий относительно формы общего государства государства они завершились неудачей. Президиум Словацкого национального совета принял решение созвать третью сессию на 17 июля и включить в ее повестку дня обсуждение проекта декларации о независимости Словацкой республики. Депутаты не одобрили предложение Франтишека Миклоша от Христианско-демократической партии о принятии парламентом решения об объявлении референдума о выходе Словацкой республики из состава Чехословацкой социалистической федеративной республики на основе конституционного закона. Напротив, они поддержали предложение Владимира Мешковского от СНС о проведении голосования по заявлению, то есть без использования устройства для голосования, таким образом, чтобы каждый депутат поименно и публично объявил о своем решении. Декларация о независимости Словацкой республики была принята 17 июля 1992 года на заседании Словацкого национального совета под председательством Ивана Гашпаровича. Через три дня после принятия декларации 20 июля 1992 года президент Чехословакии Вацлав Гавел подал отставку, заявив: «Я не хочу быть тормозом исторического развития». Мечер и Клаус наконец договорились на встрече в легендарной вилле Тугендат в Брно 26 августа 1992 года об окончательном разделении Чехословакии на два независимых государства без проведения референдума. После принятия декларации о независимости депутаты 1 сентября 1992 года утвердили Конституцию Словацкой Республики. Независимые Словацкая и Чешская Республики были образованы 1 января 1993 года. В минувшую субботу, 11 июля, Владимир Мечер и Вацлав Клаус выступили на торжествах в поселке Старобистрица, посвященной годовщине принятия декларации о суверенитете Словакии 1992 года, и высоко оценили мирный распад Чехословакии, о котором они договорились 34 года назад. «У нас не было иной задачи или цели, кроме как обеспечить мирный и дружественный характер разделения наших двух стран. Именно так это и произошло. Это исторический успех, который получил признание во всем мире», — заявил Клаус. Мечер также высоко оценил принятие декларации, продвигавшейся его правительством, и выразил благодарность Клаусу за спокойный и мирный характер раздела Чехословакии.
3: Дорогие друзья, в эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует Андрей Шевченко и за звукооператорским пультом Абдул-Арут. Вначале, уважаемые наши слушатели, несколько слов о том, что вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете, в интервью с Франчишеком Шиллером, мы поговорим о паровозе «Альбатрос» 1954 года выпуска, уникальном чехословацком экспонате в Братиславском локомотивном депо. Ну а затем мы предложим вашему вниманию разговор с Робертом Хофрихтером. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была, кроме иных языков, также опубликована на словацком. Уроженец Братиславы написал в том числе историческую книгу, связанную и с его личной судьбой, с названием «От Братиславы до Зальцбурга». Вот такой будет сегодняшняя программа. Надеемся, друзья, что останетесь до конца с нами на волне Международного радио Словакии. Приятного вам эфира!
0: Радио Словакия International.
4: Паровоз «Альбатрос» 1954 года выпуска – уникальный чехословацкий экспонат. Единственный действующий экземпляр такого паровоза находится в Братиславском локомотивном депо в любительском клубе «Альбатрос». В настоящее время он проходит капитальный ремонт. В этом году его хотели бы вывести на рельсы и, наконец, с опозданием отметить его 70-летие. Как рассказал нам председатель клуба Франтишек Шиллер, осмотр колес тендера, то есть специального железнодорожного вагона, который тянет паровоз и в котором находится топливо и вода, выявил разные дефекты, поэтому ремонт необходимо продолжить. А поскольку каждая деталь должна быть изготовлена в точности, как оригинал, это непросто и дорого. Франтишек Шиллер также рассказал нам о том, насколько уникален этот локомотив.
5: Было выпущено всего 15 таких современных локомотивов. В рабочем состоянии находится только модель «Альбатроса» с серийным номером 49804, которая хранится у нас в Братиславе. Из оставшихся двух есть локомотив номер 106, который находится в музее в Праге. Он тоже пригоден для эксплуатации, но используется только в качестве экспоната. У нас также есть локомотив номер 112, то есть который был выпущен в 12-м серии, и наши друзья из Чехии сейчас пытаются сделать его экспонатом.
4: Известно ли нам вообще, где именно курсировали эти локомотивы, эти прекрасные альбатросы? Вероятно, по главным магистральным линиям?
5: Поскольку электрификация железнодорожных линий в то время еще не была столь широко распространена, именно по этой причине выпускались эти экспресс-паровозы «Альбатрос». Чаще всего они курсировали между Братиславой и Прагой, Прагой и Кошице, Братиславой и Кошице, то есть, как вы правильно заметили, по основным магистральным линиям. Но известно, что некоторые «Альбатросы» матросы добирались даже до Будапешта, а некоторые — до Германии. Сейчас, когда мы проводим какое-нибудь мероприятие, мы запускаем локомотив за день до этого мероприятия. В течение одного дня он в режиме эксплуатации, а затем требуется неделя, чтобы ему остыть. В то время, когда альбатросы ездили, их обычно запускали на 30 дней беспрерывной эксплуатации. Это означало, что существовала специальная должность сотрудника, который следил за тем, чтобы локомотив не выходил из строя, и был определенный день, когда его выключали, чистили, проводили техническое обслуживание, выполняли все необходимые работы, а затем снова запускали.
4: 2024 год был юбилейным для этого локомотива, но вы не отметили его так, как планировали.
5: Альбатрос отпраздновал свое 70-летие 24 декабря 1954 года. Его день рождения приходится на Рождество. Мы планировали поездки для желающих, которые должны были проходить на протяжении всего 2025 года, так как последняя поездка состоялась еще в 2023 году, когда мы вернулись из Праги. Тогда мы обнаружили, что локомотив больше не находится в надлежащем состоянии. Мы начали ремонт. Тогда мы думали, что он будет завершен очень быстро. Сейчас 2026 год, а ремонт подходит к концу только в этом году.
4: Что удалось сделать и каково текущее состояние локомотива? Нам известно, что часть этого локомотива еще разобрана, но вам уже удалось отремонтировать большую его часть благодаря сбору средств.
5: Как только мы приступили к ремонту, а поскольку любой ремонт такого рода – дело непростое и особенно дорогостоящее, мы начали сбор средств. Должен сказать, что благодаря пожертвованиям, собранным в рамках этого сбора, нам уже удалось приобрести новые впускные трубы и новые воздушные резервуары, которые теперь ждут установки. Конечно, на каждую такую деталь приходится еще 10 нуждавшихся в ремонте. Все-таки локомотиву уже 70 лет. Можно сказать, что любая его часть, за которую мы брались, начинала разваливаться. Мы вложили средства и заказали изготовление новых деталей.
4: Паровоз «Альбатрос» начал изготавливаться в 1954 году. В городе Плзень было построено 15 таких уникальных локомотивов, которые на тот момент были самыми мощными и крупными в Европе. Поэтому они использовались на магистральных линиях. Единственный действующий экземпляр находится в Братиславском локомотивном депо. Производство каждой запасной части, по сути, ничем не отличается от производства оригинальной детали. Это не стандартизированный продукт массового производства, говорит Франтишек Шиллер.
5: Если задуматься, прошло уже 70 лет от выпуска этих уникальных паровозов, и нам, как клубу, потребовалось много времени, чтобы собрать хотя бы какие-то бумаги, чертежи и техническую документацию на паровоз. То, что нас ждет сейчас и что нас больше всего беспокоит, это то, что изначально мы рассчитывали в начале года, к весне, провести тестовый запуск паровоза и показать его публике в действии. Мы были удивлены, что пришлось ремонтировать колеса на тендерах. Тендер — это конструкция позади локомотива, в которой находится вода и уголь. У тендера 5 пар колес, то есть 10 колес. С помощью дефектоскопии мы выяснили, что 3 пары в порядке, но 2 пары непригодны для использования, то есть они уже разобраны и в будущем непригодны.
4: Вы все волонтеры, и многие из вас работают на добровольной основе. Но изготовление таких деталей обходится очень дорого. Речь идет о тысячах евро или о десятках тысяч.
5: Теперь мы точно знаем, потому что сразу же начали над этим работать, что производство этих 2 пар колес, то есть 4 необходимых нам колес, обходится в десятки тысяч евро, и нам снова нужно собрать необходимые средства. Мы делаем все возможное, чтобы собрать эти деньги, а это значит, что мы снова запускаем публичный сбор средств через нашу платформу Donio. Мы обращаемся везде, где это возможно, ко всем, кто готов внести свой вклад в размере 2% от своих налогов. Эта сумма определенно поможет нам, как и в предыдущие годы. И, конечно же, когда люди покупают билеты на организованные нами ностальгические поездки на паровозе, все эти деньги идут на ремонт и поддержание паровоза в рабочем состоянии.
4: Производители этих деталей находятся где-нибудь в Словакии или Чехии? Или вы ищете его, скажем, в другой части мира, например, в Китае?
5: Одно из главных преимуществ заключается в том, что у меня есть превосходный партнер, председатель клуба, который делает все возможное, чтобы наладить контакт с теми, кто обладает такими возможностями. То есть умеют изготавливать подобные компоненты или занимаются их разработкой, или готовы попробовать произвести что-то необходимое нам, будь то кольцо, сама дымовая труба, обода для колес и тому подобное. Пока что у нас все идет хорошо, хотя иногда это занимает очень много времени. Но что будет с этим этими колесами для локомотива, вот что сложнее всего решить. Потому что эти колеса нетипичны, так как тендеры не используются уже 70 лет. Сейчас мы ищем, где еще можно найти, например, локомотивный тендер той же категории, с которого можно было бы снять две пары колес, чтобы посмотреть, как это сделать. Или сможем ли мы изготовить новые, потому что нам не хватает технической документации на этот тендер.
4: Мы надеемся, что планы увенчаются успехом, и мы сможем принять участие в ностальгических поездках с энтузиастами. Пока что для этой цели используется моторный локомотив по прозвищу «Бардотка». Братиславский клуб «Альбатрос» был основан сразу после революции в 1990 году. Уже в 1994 году им удалось ввести в эксплуатацию один из этих исторических прекрасных локомотивов. Торжественный запуск «Альбатроса» состоялся 15 марта 1994 года, и после устранения мелких неисправностей он снова достиг скорости 140 км в час. За 20 лет такой так называемой ностальгической эксплуатации он уже проехал 35 тысяч километров.

0: Из энциклопедии можно почерпнуть, что он австрийский морской биолог. Он написал несколько научных книг на немецком языке, но только одна была опубликована на словацком. Она называется «Таинственная жизнь грибов». Речь идет о Роберте Хофрихтере. Он родился и вырос в Братиславе. Его исключили с факультета промышленного и гражданского строительства за отказ вступить в Социалистический союз молодежи. Органы госбезопасности установили за ним слежку, и он получал повестки на допросы. Опасаясь преследований, Хофрихтер эмигрировал из Чехословакии в 1981 году и поселился в австрийском городе Зальцбург. Он начал изучать морскую биологию и экологию в местном университете. Сначала мы расспросили Роберта Хофрихтера о его профессиональной деятельности. Например, о способности грибов устранять отходы, их нагрузку для окружающей среды.
1: В последнее время ученые все чаще говорят о грибе, способном разлагать полиуретан. А полиуретан – один из самых распространенных видов пластика, загрязняющих окружающую среду во всем мире. Около 15 лет назад в тропических лесах Амазонии, в национальном парке Ясуни в Эквадоре, был обнаружен гриб, способный разлагать полиуретан. Современные генетические технологии и различные адаптации организмов в конечном итоге могут действительно помочь природе, позволив этим микроорганизмам, грибам, разлагать отходы на свалках или даже в слишком загрязненной среде, в природе, например, в морях.
0: Вы являетесь автором нескольких книг о грибах, большинство из которых были опубликованы в Австрии или на немецком языке. Для непосвященного читателя они представляют собой увлекательное познание о грибах и более широкий взгляд на них, как на удивительное явление природы.
2: Слово «растлины» бы уже не было ведически пресне.
1: Да, и следует отметить, что понятие «растения» уже не будет научно точным. Как говорят биологи, растения автотрофны, то есть создают себе пищу посредством фотосинтеза, в то время как грибы гетеротрофны и должны, так сказать, питаться, потреблять какую-то пищу. Грибы делают это с помощью ферментов, и именно эти ферменты так интересны, потому что они расщепляют все – сложные полисахариды, хлориды на простые, а также яды и вредные вещества. Посредством этой функции расщепления грибы получают то, что им нужно. Многие из них живут в симбиозе с растениями, то есть помогают друг другу. Поэтому этот симбиоз – определенный базовый принцип мира и жизни. Каждое дерево, все растения, каждая трава, которую мы видим вокруг, будь то в саду или в природе, где бы то ни было, связаны с каким-то грибом под землей. Посредством этих нитей все организмы определенным образом фактически взаимосвязаны, обмениваются веществами и помогают друг другу. Я считаю это прекрасным аспектом биологии, поскольку раньше мы просто думали, что согласно теории Дарвина и подобным философиям, побеждает только сильнейший, но на самом деле природа также очень сильно основана на этом симбиозе, на сосуществовании ради взаимной выгоды.
0: Роберт Хофрихтер за свою жизнь написал и опубликовал 35 книг. И по его словам, кое-кому может показаться, что он помешан на писательстве. Ведь едва закончив одну книгу, он тут же пишет другую. Даже некоторые из его друзей говорят, что без писательской деятельности он уже не может жить. Большинство его публикаций носили естественно-научный характер. Сфера его деятельности – Средиземное море, Индийский океан и Сейшельские острова. Грибы – лишь одна часть его интересов и исследований. Мы поинтересовались, о чем же его книга, изданная на словацком языке.
1: Это историческая книга, потому что история – еще одно мое хобби. И я всегда стараюсь глубоко и подробно исследовать, используя различные источники, как все происходило на самом деле. У меня есть определенное личное убеждение, жизненная философия, заключающаяся в том, что должна быть возможность по-настоящему понять, как и на основании каких мотиваций происходили исторические события. Я углубился в историю австро-венгерской монархии, потому что корни моей семьи и предков тоже уходят туда, в том числе и в старый Прешпорок, как раньше называлась Братислава. В связи с этим я также опубликовал книгу на словацком языке «От Прешпорка до Сальнограда», посвященную этому аспекту истории. Сальноградом прежде называли словаки австрийский Зальцбург.
0: Роберт Хофрихтер, уроженец Братиславы, в настоящее время активно путешествует по миру, занимается дайвингом, фотографией и снимает документальные фильмы для немецких телеканалов, посвященные защите окружающей среды, морей и природы. Мы также спросили его об эмиграции и о том, как он воспринимал мир по ту сторону железного занавеса в 80-х годах прошлого века.
2: Наша родина – старая братиславская родина.
1: Я из старинной братиславской семьи. Дома мы вообще не говорили по-словацки. Я выучил словацкий только в начальной школе. У семьи немецкая фамилия, поскольку предки были немецкого или немецко-австрийского происхождения. Раньше это было невозможно отличить. Однако дома мы говорили по-венгерски. В школе, где, как я уже упоминал, занятия проходили на словацком языке, а в венграх говорили только плохое, особенно в том смысле, что они угнетали нас 1000 лет. У нас в семье также была тесная связь с чешской культурой, поэтому еще в детстве я считал любое проявление национализма бессмысленным. Позже я стал настоящим космополитом, ведь Австрия – это тоже страна, где живут самые разные народы. Когда я стал биологом, благодаря знаниям генетики как науки, я также осознал, до какой степени все люди и человеческие расы смешаны не только в Центральной Европе и Европе в целом, но и во всем мире. Это было как-то связано и с моим другим научным интересом – историей, как она происходила на самом деле.
0: Закрытость границ, существовавшая между Братиславой и Веной, то есть между Словакией и Венгрией до 1989 года, были для вас, наверное, самыми проблемными или, скорее, совершенно бессмысленными.
2: Ано, она была грозно неизмысленна, потому что за железной опоной...
1: Да, это было бессмысленным, потому что во времена железного занавеса, путешествуя по миру, мы обнаружили, что люди совершенно нереалистично представляют себе то, что находится за ним. Где-то в Америке мы сталкивались с подобными вопросами, например, есть ли у нас там дома. Иногда создавалось впечатление, что эти люди имели о нас представление, словно мы все еще живем здесь, на деревьях. Тот факт, что культура существовала здесь задолго до того, как пришла в Северную Америку, был для них чуждым и неведомым. Даже в Австрии, как и в любой другой стране, можно было столкнуться с ощущением, что за железным занавесом скрывается нечто таинственное. На самом деле это разделение продлилось всего около 40 лет, и до этого существовала Первая Чехословацкая Республика, одно из самых демократических государств, признанное во всем мире. Многие до сих пор мало знают об этой части истории, поэтому я почувствовал необходимость написать о ней. Дело в том, что люди из соседних стран очень мало знают друг о друге. А эти австрийцы порой живут в нескольких километрах от нас. К сожалению, обычные люди очень мало знают об истории своих соседей, как народа, так и страны.
0: Поэтому для вас, вероятно, было естественно жить в Австрии, несмотря на существование железного занавеса.
2: Было то, потому что, однак, мой дедушка народил в Вене.
1: Знаете, во-первых, мой дедушка Хофрихтер родился в Вене во времена, когда еще было единое государство, когда восприятие людей это разделение было неестественным. Братислава была связана с Веной трамваем. Люди постоянно ездили туда и обратно. Разделения не было, и для нас в семье было естественным, например, слушать австрийское радио. Таким был наш обыденный повседневный образ жизни. После Второй мировой войны часть семьи бежала, поскольку большинство из них были либо немецкой, либо венгерской национальности. Они поселились в Зальцбурге, а затем во времена Дубчека другая часть семьи снова бежала и тоже приехала в Зальцбург. Я был там несколько раз в детстве, поэтому чувствовал себя там как дома, и в 1981 году мы с женой переехали туда жить, уже будучи молодоженами».
0: Мы благодарим Роберта Хофрихтера за интересное интервью. Он родился в Братиславе в 1957 году и живет в Австрии с 1981 года. Он работает морским биологом, и его профессиональная книга «Таинственный мир грибов» была также опубликована на словацком языке. Он написал книгу, связанную и с его личной судьбой «От Прешпурка до Сальнограда», то есть «От Братиславы до Зальцбурга».
1: Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире были с вами Абдул Арут и Андрей Шевченко. От имени всей редакции мы прощаемся с вами и желаем вам приятно провести летние выходные дни. До новых встреч в эфире. Счастливо!
3: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.